0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music. Говорит Москва.
3: Мото Москва представляет.
4: Новости автомото мира.
5: Привет, дорогие мои. На волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Мне бы очень хотелось вам рассказать про те новости, которые обычно я рассказываю в июне, в июле, летом, про путешествия, про фестивали, например, про фестиваль Burning Wheels, на котором побывал не только я, но и, наверное, весь российский бомонд мотоциклизма. Ведущие блогеры, президенты клубов, представители городов все замечательно провели время в Конаково. Между прочим, из Санкт-Петербурга пришла целая колонна мотоциклистов во главе с Алексеем Ветровым. Что же, можем пожелать, чтобы в этих тяжелых экономических условиях, во время того, когда крупные мероприятия закрываются из-за того, что нормы безопасности выдержать никаким образом невозможно, такие люди, как Арчи и его команда, умудряются проводить фестивали на очень и очень достойном уровне. Ну а мы переходим на самом деле к тем новостям, которые гораздо больше волнуют мотоциклистов, чем разные виды отдыха и путешествий. Страшнейший топливный кризис, который касается мотоциклистов даже в большей степени, чем автомобилистов. Сейчас бензин, которым заправляются мотоциклы, а это в основном именно марка 95, в свободном доступе практически отсутствует. Мы начинаем привыкать к новой реальности. Я вот, например, ищу место, куда мне присандалить дополнительные канистры, потому что расход моего мотоцикла 8 литров на 100 километров, если, ну, так ехать нормально. А бак 24 литра. Соответственно, через 300 километров мне не просто нужно найти заправку, но обязательно на ней заправиться. Недавно как раз мы ездили в Тверскую область, в Конаково из Москвы, и встретили огромную пробку на заправке, которая была прямо вот самое-самое первое при въезде на платную дорогу М11 Нева. Примерно 10-15 автомобилей стояло на заправке. Я имею в виду не 10-15 всего, а 10-15 в каждой очереди к каждому заправочному пистолету. Ну, благо мотоциклисты могут использовать свое преимущество и покружить несколько кругов, чтобы найти наиболее короткую очередь. А вот у автомобилистов вариантов нету, они стоят хвостом аж на самой трассе. Этой ситуацией не преминули воспользоваться отдельные производители, и, как говорится, спрос рождает предложение. И вторая моя заправка была уже по 102 рубля, 95-м бензином весьма сомнительного качества, и произошло это на заправке, на которую в другое время я бы даже не подумал зайти. Знаете, вот эти вот районные, страшненькие, с теткой за решоченным окном и таким терминалом, как в палатке где-нибудь на рынке. Ну, такие заправки, где 93-й бензин еще продается. Ну, вы поняли, заправились и, помолясь, поехали дальше. А скажите, пожалуйста, как вы решаете вопросы с заправками? А пока вы пишете в комментариях свои версии, я расскажу вам, какие рекомендации есть в связи со сложившейся ситуацией. Во-первых, всегда желательно знать, сколько точно бензина у вас сейчас находится в баке. Дело в том, что многие мотоциклы лампочку зажигают, когда еще есть 30, а то и даже больше 40 километров хода на оставшемся бензине. И это очень важно, знать, что у вас есть еще запас хода, и он не такой уж и маленький. Я думаю, что сейчас самым оптимальным будет иметь с собой дополнительную канистру. Несмотря на то, что многие автозаправочные станции в пластиковую тару не отпускают, на это можно сейчас условно закрыть глаза и в наглую себе заправить, а потом пусть ругают. Крепления для квадратных канистр походных продаются практически везде, на маркетплейсах, в интернете. Вряд ли стоит их сейчас заказывать на китайских маркетплейсах, потому что оттуда оно будет ехать долго, а заправку для бензина нужно иметь уже сейчас. Я придерживаюсь всегда правила, что если есть сложности с заправками, то хотя бы километров 100 нужно с собой иметь. Значит, если ваш мотоцикл расходует 7-8 литров, то вам нужно иметь этих литров не 5, а лучше 10. Для того, чтобы иметь 10 литров, мы делим все это по канистрам. Продаются канистры семерки, но они очень редкие. Я, кстати, себе такую заказал. Она немножко больше пятерки привычной. Посмотрим, как она уместится на мой мотоцикл. Но стандартный набор – это квадратные 5-литровые канистры, которые продаются абсолютно везде, стоят от 2000 рублей. И самое главное, что они приспособлены для перевозки топлива. То есть они прям вот не просто емкости, а емкости под топливо. Кто-то начинает городить огород с установкой их на боковые дуги. Здесь я небольшой сторонник, потому что боковая дуга – это все-таки достаточно опасная история. Если, например, не дай бог, мотоцикл упал, канистра порвалась, и вдруг какая-нибудь искра, и все это загорится. Да-да, я знаю, что для того, чтобы поджечь бензин, искры недостаточно. Но как тотальный перестраховщик превращать себя в потенциальный факел я не хочу. Однако не могу не признать, что огромное количество мотопутешественников делает именно так. На боковые дуги крепят канистры с топливом и не заморачивается. Я же всегда канистру с топливом кладу либо на пассажирское сиденье, прям лежа, если у меня нет дополнительного груза, либо ставлю ее вертикально к кофру, к заднему кофру, в котором у меня лежат вещи. И так ее и заправлять легче, и доставать проще, а подпираю я ее обычно какой-нибудь сумкой, которая у меня стоит традиционно на заднем сиденье. Дело в том, что сегодня мне предстоит достаточно длительная поездка, и я пока на полном серьезе понятия не имею, как я собираюсь выкручиваться из сложившейся ситуации. Потому что, ну, ситуация с топливом не улучшается, а канистру 5-литровую, ну, я думаю, что она мне погоды не сделает. Поэтому я вам обязательно расскажу в следующем выпуске, как я придумал эту ситуацию решить. Но, в принципе, по магаданскому, например, опыту, я думаю, что достаточно будет 10-литровой какой-нибудь канистры положить ее на заднее сиденье и ехать спокойно. Или вообще взять двадцатку и не заморачиваться. А кто мне что скажет, когда такая ситуация происходит? Одно дело, когда ты едешь на какое-то дальнее расстояние, в путешествие, и тащишь с собой этот бензин, и всю дорогу на тебя подозрительно смотрят, потому что, ну, люди же не знают, что ты туда едешь, там по 600-700 километров заправок нету где-нибудь в Магаданской области. Кстати, сейчас с этим, говорят, проблема решена, и такими экзерсисами уже увлекаться не нужно. Но я точно знаю, что был определенный момент, когда, к сожалению, были эти сложности. Но это было лет 10 назад. Так вот, это я к тому, что сейчас на вас никто косо не посмотрит, даже если вы на себя рюкзак оденете с топливом и будете с ним разгуливать. Одновременно с тем я видел новости, что правительство планирует снизить так называемое сертифицированное качество топлива. Раньше оно у нас было, если не ошибаюсь, евро-5, а сейчас они готовы снизить до евро-2, евро-3. Я понимаю, что многие наши слушатели даже понятия не имеют, что такое настоящий вот этот вот бензин евро-2, евро-3. А я вам расскажу. Дело в том, что буквально 20 лет назад всегда была такая присказка, что у нас топливо плохое, и на нем машины ездят хуже, меньше, движки убиваются и так далее. Даже была такая вот, это была такая фраза, что машина капризна к топливу. Это значит, что наше топливо она не любит. Из-за этого любили, например, Тойоты, потому что Тойоты хорошо переваривали наше топливо. Вот и сейчас нам предстоит перейти на то самое топливо. Грязненькое, с вот этим вот этиленом. Они допускают 3%, хотя у многих на заправочных горловинах четко и ясно указано «unleaded fuel only», то есть не этилированный ни в коем случае, чтобы не было этих добавок. Но посмотрим. Самые большие проблемы будут, конечно, у максимально высокотехнологичных немцев, у китайцев. Я слышал, что уже люди заправляются и получают горящие чеки. Ну, а для мотоциклистов это все может обратиться всем тем же самым, потому что праздновать будут только владельцы мотоциклов, там, выпущенных, например, года до 2004-2005. Ну, что ж, друзья, это наша новая реальность, и, как говорится, запускаются голодные игры. Будем, как в Mad Max, ездить за бензаком и воевать за канистру топлива. А я, глядя на все это великолепие, потихонечку пересаживаюсь на общественный транспорт.
2: Знаю, между тем, мотоциклистов, которые пересели уже по рабочим делам кататься на электрическом транспорте. Прямо один мой друг купил себе мощный-мощный электросамокат, который заряжается дома за аж 8 часов до полного заряда, имеет запас хода 100 километров, разгоняется до 60 и поднимает массу до 130 килограммов. Так что вот, а между прочим, серьезный мотоциклист, голдовод, мастер своего дела и работает в мотоиндустрии. Но видите, ситуация такая, что приходится подстраиваться под текущие реалии. Друзья, с вот такими вот невеселыми новостями для вас сегодня вещал Андрей Проректор. До новых встреч.
1: Говорит Москва.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 июля 1947 года какой-то летательный аппарат терпит аварию в 20 милях от городка Росуэлл в штате Нью-Мексико, США. Появляются многочисленные сообщения о том, что по-настоящему в Росуэлле погиб инопланетный корабль, а на месте катастрофы были обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков. По другой теории, объясняющей этот инцидент, американские военные экспериментировали с ракетными самолетами. Достоверно известно, что только в июне месяце в штате Мексика велись работы по испытанию подобных устройств, и было несколько запусков. А вся история с инопланетянами была придумана в качестве маскировки реальных военных разработок. Противники инопланетной теории полагают, что только в 1947 году можно было верить в то, что инопланетяне способны прилететь на Землю в общем-то примитивном космическом аппарате. Судите сами, согласно теории уфологов, внутри оплавленной кабины аппарата диаметром 6 метров находились мертвые существа, пристегнутые ремнями к своим креслам. Пристегиваться существам надо только в том случае, если на них действуют силы инерции. Но очевидцы описывают мгновенное изменение вектора полета тарелки. Инопланетян бы просто размазало по ее внутренностям и не помогли бы никакие ремни. И все же. Истина, она всегда где-то рядом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Женский ответ на моторадио.
5: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
4: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на моторадио.
5: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
6: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватсон?

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, да?
1: Да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, вот, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности. На спереди 23-е, сзади 20-е, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide'ов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь, как сделать
2: шипку. Автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30. Еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: You're listening to Best

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название V-Rod, да? Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
2: Да, на самом деле, нет. Он, конечно, ну, к вопросу о мощности, тут интересный момент. У него там, если мне память не изменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький Харлей по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на V-Rod садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне V-Rod.
1: Помощнее, ну, пожалуйста.
2: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
1: Да.
2: Ну, это ж каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять. Он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на 1938-м, когда марка AGS вместе со всей Европой начала производить технику для фронта. Отдельно не останавливаться не будем, там есть о чем рассказать, пусть будет отдельным выпуском. После войны конструкторы спортивного отделения МС решали сразу две задачи. Во-первых, надо было приспособить к новым правилам ФИМ, запретившим наддув компрессорную двойку. А во-вторых, разработать серийный гоночный мотоцикл для гонщиков-любителей. За вторую задачу взялся Фил Уокер. И, конечно, взял за основу свою схему с приводом верхнего вала цепью. Но значительно ее переработал. Так, для повышения степени сжатия он поставил поршень с выпуклым днищем, а чтобы получить компактную головку цилиндра, уменьшил угол развала клапанов с 90 до 79 градусов и применил шпиличные пружины. Цилиндр и его головка изготовлены из магниевого сплава электрон, для защиты от коррозии его оксидировали, отсюда знаменитое золотое покрытие. Ну и 350-кубовый длиннохонный двигатель развивал 29 лошадей при 6000 оборотов в минуту, разгоняя легкий, всего 135 кг, мотоцикл до 175 км в час. Его ходовая часть тоже была весьма современна по тем временам. Сварная дуплексная рама, передняя телескопическая вилка, задняя маятниковая подвеска с гидроамортизацией, тормоза с большими барабанами из магниевого сплава. Мелкосерийное производство модели под индексом 7R началось в 1948-м, и вскоре она заслужила прозвище «Boy Racer». И потому, что 350-кубовый класс в Турист Трофи назывался «Junior», и потому, что многие молодые гонщики именно на ней начинали свою карьеру. Впрочем, заводские гонщики выступали на этой машине в 350-кубовом классе с завидной стабильностью. В 49-м, 50-м, 51-х годах они выигрывали бронзовые медали в чемпионате мира. В начале 50-х 500-кубовый AGS исчерпал свой потенциал. Руководство концерна решило сделать ставку на 350-кубовую машину. Инженер Айк Хайч разработал для нее уникальную головку цилиндра – трехклапанную и трехвальную. Цепь приводила впускной распредвал, от него цилиндрическими шестернями шел привод на промежуточный вал, а затем коническими шестернями на два выпускных распредвала, расположенных перпендикулярно к впускному. Такая сложная схема позволила расположить клапаны радиально и поднять максимальную мощность до 42 лошадей. Два выпускных и один впускной, потому что тогда быстрая очистка цилиндра считалась важнее хорошего наполнения. Кроме того, Хатч сделал мотор, получивший заводское обозначение 7R3A, менее длинноходным. А глава гоночного департамента Джейк Уильямс спроектировал под него новую ходовую часть на колесах меньшего диаметра и с уникальным бензобаком, огромной под 30 литров емкости, боковыми наплывами, почти закрывающими двигатель. Так Уильямс пытался понизить центр тяжести. Правда, пришлось установить бензонасос. В 1954-м заводской гонщик Род Колман выиграл Турист Трофи, его товарищ по команде Дерек Фарент занял второе место, а по итогам сезона Колман завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Увы, после этого руководство AMC решило выйти из игры, распустив заводскую команду и сохранив лишь производство обычных AGS-7R. Конструкция серийных машин также постоянно совершенствовалась. В 50-х инженеры применили облегченный коленвал, в 52-м — ролики для коромысел. Через год полностью пересмотрели головку цилиндра, уменьшив развал клапанов с 79 до 70 градусов. Ну и применили выпускной клапан с внутренним наполнителем для отвода тепла от тарелки. В 1956-м пересмотрели размерность, сделав ее такой же, как на 7R3A. В итоге, к концу года максимальная мощность серийного мотоцикла выросла до 40,5 лошадей при 7800 оборотах в минуту. Параллельно с 350-кубовой моделью концерна AMC в 1953-м начал серийное производство 500-кубового гоночного мотоцикла с маркой Matchless 645. Эта машина представляла собой сочетание ходовой части AGS-7R с двухцилиндровым двигателем от дорожного мотоцикла, форсированным до 45 лошадей. Но затем Джеку Уильямсу пришла в голову идея применить расточенный до 500 кубиков двигатель 7R, и в 1958-м родился Matchless 650. Этот аппарат с мощностью в 52 лошади при 6750 оборотах в минуту разгонялся до 215 км в час и проявил себя серьезным бойцом. В 61-м Йок Кисселли выиграл входивший в чемпионат мира Гран-при ЮАР, а в 63-м Алан Шеффилд занял второе место в чемпионате вслед за Майклом Хейлвудом на MV Agusta. Параллельно с шоссейными гоночными аппаратами концерна MC выпускал под марками AJS и Matchless мотоциклы для внедорожных соревнований, мотокросса и многодневки. То были машины на основе серийных дорожных с одинаковыми равными моторами типа OHV, но в крохотных количествах строили и специальные экземпляры с двигателями и рамами от 7R. На одном из таких уникумов, расточенных до 500 кубиков мотором, швед Билл Нилсон выиграл самый первый чемпионат мира по мотокроссу в 1957-м. Потом он установил этот двигатель в шасси местного шведского производителя Crescent и еще два года завоевал серебряные медали чемпионата. В начале 60-х специально для таких американских гонок, как Daytona 200, где допускаются лишь мотоциклы, построенные на основе серийных дорожных, конструкторы MC стали создавать потрясающие красоты гибрид – Matchless G50 CSR. Двигатели, коробка передач от G50, в шасси скрэмблера G80CS, и аппарат был сделан в дорожном исполнении с полным комплектом электрооборудования. Этакие гоночные штучки, как специальный глушитель и карбюратор, значились в списке дополнительного оборудования. Поклонники британского мотопрома до сих пор не могут простить концерну AMC тот факт, что эта машина не выпускалась в сколь-нибудь значимой серии. Дело ограничилось производством партий всего в 25 штук в 62-м году. В 63-м руководство MC объявило о прекращении производства обоих гоночных аппаратов и AJS-7R, и Matchless G50, но у этих машин оказалась на редкость насыщенная жизнь после смерти. Все оборудование гоночного отделения MC, документацию и права производства выкупил английский гонщик и инженер Колин Силли. К нему перешли и некоторые конструкторы, которые под новым руководством с удовольствием занялись своим любимым делом. Вскоре Силли наладил мелкосерийное производство верхневальных двигателей, предлагая их всем желающим как отдельно, так и в виде комплектного мотоцикла, шасси собственной разработки и не только четырехступенчатыми, но и пяти и даже шестиступенчатыми коробками передач. В 71-м он сделал небольшую пробную партию, 10 штук. Это были дорожные мотоциклы Силли Кондор с этим же мотором. Уже в 66-м австралиец Джек Финдли на возрожденном Matchless выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в 500-ках. В следующем году гонщики на этих аппаратах оккупировали в итоговом протоколе места с 3 по 5, а самым удачным стал 1968, когда Финдли завоевал серебряную медаль чемпионата, а швейцарец Маршовский – бронзовую. В наши дни AJS-7R и Matchless G50 завсегдатые столь популярных за рубежом ветеранских гонок. На нескольких европейских компаниях занимаются реставрацией этих машин, причем зачастую они исповедуют тотальный подход, типа «Вы приносите клапанную пружину, мы восстанавливаем все остальное». Хорошая британская сталь, а также алюминий и магний, всегда найдут своих поклонников. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Auto Radio. Rock music for bikers.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 июля 1947 года какой-то летательный аппарат терпит аварию в 20 милях от городка Росуэлл в штате Нью-Мексико, США. Появляются многочисленные сообщения о том, что по-настоящему в Росуэлле погиб инопланетный корабль, а на месте катастрофы были обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков. По другой теории, объясняющей этот инцидент, американские военные экспериментировали с ракетными самолетами. Достоверно известно, что только в июне месяце в штате Мексика велись работы по испытанию подобных устройств, и было несколько запусков. А вся история с инопланетянами была придумана в качестве маскировки реальных военных разработок. Противники инопланетной теории полагают, что только в 1947 году можно было верить в то, что инопланетяне способны прилететь на Землю в общем-то примитивном космическом аппарате. Судите сами, согласно теории уфологов, внутри оплавленной кабины аппарата диаметром 6 метров находились мертвые существа, пристегнутые ремнями к своим креслам. Пристегиваться существам надо только в том случае, если на них действуют силы инерции. Но очевидцы описывают мгновенное изменение вектора полета тарелки. Инопланетян бы просто размазало по ее внутренностям и не помогли бы никакие ремни. И все же. Истина, она всегда где-то рядом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Бывало, что нужно было принимать решение неожиданно. Вот какая-то экстремальная ситуация. За час, за два, за три, за пять до начала прямо фестиваля, до открытия. И вдруг какая-то вот такая железная, как мы говорим, задница.
2: Так вот, пример. Приезжают сотрудники ГИБДД на фестиваль. На мотоциклах все. И подходит ко мне сотрудник, говорит: вступила команда, мы не будем вас сопровождать. И я в шоке. То есть они выполняют другую работу, теперь нам сейчас проверяют, у кого там есть права, нет. И это шок. Весь, а у кого ответственность на бедной Алевтине? Вот что за бредовая ситуация, которая, знаешь, сложилась? Не делать парад? Ну как не сделать парад? Люди говорят, на наш парад приезжают с Хабаровска, откуда только не приезжают, потому что красивейшие. Вот такие вот шоковые ситуации.
1: И что? И как разрулили?
2: А куда? Вот спасибо губернатору. Вот у нас он палочка-выручалочка во всех случаях. Заводим его автомобиль, Александр Юрьевич дает команду. Хорошо, но этого мало, потому что одного автомобиля при сопровождении. В Москве на фестивале сотни сотрудников. Сотни. Это вот наша беда, не знаю, буду куда обращаться. В полиции Санкт-Петербурга. Снизойдите, помогите ради безопасности.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Подвижили Фрис Балка.
13: С вами Олег Капкай.
14: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это.
16: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Ага. Вот, там дорога,
16: а дальше не
1: знаю. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть у вас какой-то бонус, чисто такой женский, мотоциклисткам, какой-нибудь подарок, брелок, наклейку на джинсы, ну что-нибудь, чтобы как-то, вы же профилировались, когда открывались, говорили, что вы будете с уклоном в женщин и детей, и как-то выделяете, ну, грубым мужчинам это все не нужно, а женщинам всегда приятно, когда им какую-нибудь фигню подарят.
2: О, скажите, что мужчинам неприятно, когда им что-то дарят.
3: Знаете, как у нас мужчины за подарки дерутся, Александр? У нас женщины так не выпрашивают подарки, со мной никто так не торгуется, как мужчина. А какой-нибудь подарок, а какой-нибудь бонус, а хотя бы брелочек. Я говорю, ну хотя бы брелочек, ладно. Вообще мы, в принципе, почти всем нашим клиентам дарим шампанское при продаже мотоцикла.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
1: Apple Jam.
2: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Подробная история великих рок-групп. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то посмотреть.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о посещении сербского города Нови Сад. Следующее место остановки я выбрал город Ужице и исходил из следующих причин. Во-первых, он находится на пути в Черногорию и город Котор, куда я запланировал заехать. Во-вторых, рядом с этим городом находится национальный парк Тара и Мокрогора. С моей точки зрения, в национальных парках в любой стране наверняка есть что-то такое, где точно стоит побывать. Из города Нови Сад до Ужицы примерно 200 километров. В один ходовой день я обычно проезжаю 400. Поэтому, имея двойной запас по времени, сначала я решил заехать в национальный парк, который находится рядом с городом Нови Сад и называется Фрушска гора. Это гряда невысоких и пологих гор, состоящих из четырех господствующих вершин, высотой всего от 350 до 500 метров. В относительно недавней геологической истории, это примерно 5 миллионов лет тому назад, этот горный кряж был островом в Панонском море. Сейчас Фрушка гора, как написано в Википедии, это место исторического и духовного средоточия сербского народа, важный центр в культурно-историческом наследии Сербии. Такой статус связан в первую очередь со средоточием здесь множества фрушгорских монастырей, из которых сегодня доступными являются всего 16 из 30 исторически известных. Я не планировал их посещение, но если бы какой-то из них повстречал, то заглянул бы. В целом я хотел просто покататься вокруг этих невысоких гор, прежде чем направлюсь в Ужице. День обещал быть солнечным и не жарким. Я проснулся, позавтракал, собрал вещи и выписался из отеля, чтобы достаточно рано, в районе 9 часов, уже ехать в сторону национального парка Фрушка гора. Пересек по мосту Дуна и направился по дороге 21 к запланированному месту, откуда должен был открыться красивый вид. Чем ближе я подъезжал к этому месту, тем извилистее и увлекательнее становилась дорога. Навигация привела меня к памятнику Свободы. Считается, что он установлен на вершине Фрушка гора. Памятник был открыт 7 июля 1951 года в честь десятилетия антифашистского восстания народа Сербии. Дело в том, что во время Второй мировой войны эта самая Фрушка гора была главным оплотом партизанского движения в Воеводине. Не только ввиду тематики этого памятника, но и его некоторой неухоженности, я вспомнил, что Сербия – это же часть бывшей Советской Югославии. Здесь это как-то особенно сильно ощущалось. Неподалеку от памятника находилась и смотровая площадка. С нее действительно открывался симпатичный вид на окрестности. Но в целом место меня разочаровало. Природа была симпатичной, прям какой-то родной. Очень похоже на то, что я знаю по своему детству на Украине. Точнее, в Прикарпатии. Но меня сильно расстроила неухоженность. Было заметно, что эта смотровая площадка является популярным местом для посещений. Когда я сюда приехал, здесь никого не было. Место вроде как обустроено. Есть указатели, в том числе и на пешеходные маршруты. Установлены столики со скамейками, подстрижена трава для пикников. Даже предусмотрены мусорные баки. Но при этом мусор разбросан вокруг в огромном количестве. Я сразу вспомнил берега Ладожского озера с горами пластикового мусора. Здесь его было поменьше, но тоже много. Путешествуя на мотоцикле, я частенько бывал и останавливался в подобных местах, там, в Финляндии, в Норвегии, в США. Нигде такого срача я не встречал. Причем тут, на Фрушка гора, было много сделано для того, чтобы люди убирали за собой. Но местные жители считали вполне доступным оставить после себя разбросанный бумажный и пластиковый мусор. Я все же покатался здесь по извилистым дорогам вокруг этого горного кряжа и, выехав где-то в полдень к реке Сава, направился в сторону города Ужице. Маршрут проложил кратчайшим путем, стараясь ехать подальше от Белграда и поближе к глухим местам. После населенного пункта Валево начались извилистые участки, ехать было весело. Но общее впечатление сильно портили то моросящий дождь, то реверсивное движение из-за ремонта на участках дороги. На подъезде к Ужице погода улучшилась. Навигация повела меня куда-то в сторону от основного направления. Я проехал сначала в узком туннеле под железнодорожным полотном, потом через небольшую деревеньку и дальше по узкой сельской извилистой дороге то вверх, то вниз через какие-то хутора, которые сменяли друг друга. Было ощущение, что заблудился, но я, доверившись навигации, не пожалел об этом. Дорога была живописной, местами немного подразбитой. Вдоль нее жили явно сельские жители. Их дома не выглядели новоделом. Это были добротные, хорошо ухоженные домики приличного возраста и казались совсем нетронутыми цивилизацией. Они стояли на склонах холма и к дороге были повернуты как бы тыльной частью. Те, что были повернуты к дороге фасадом, стояли на возвышении. Я не мог их толком разглядеть на ходу. Останавливаться было затруднительно, так как дорога узкая, без обочины. Остановиться можно было только на автобусной остановке, с которой мало что было видно. Уже начинало смеркаться, а мне хотелось приехать в город до заката, поэтому я избегал лишних остановок. Но удовольствие от этого участка где-то в 20-30 километров получил огромное. Сам город ужаса теснился среди гористой местности. Он с древних времен считался стратегическим, о чем свидетельствовала живописная и при этом компактная ужасская крепость, расположенная на невысоком горном отроге. Она является узнаваемым символом этого города. Сам же город был оплотом новодела советских времен, и это сильно бросалось в глаза. По сравнению с ужасами, Новый Сад – это полноценный европейский город, прямо как Санкт-Петербург. Здесь же я оказался в каменных джунглях высотной бетонной застройки, которая была мне хорошо знакома по советскому прошлому и приводила в некоторое уныние. Однако место, в которое я заселился, в многоквартирном доме, оказалось очень хорошо обустроенным внутри, как в самих апартаментах, так и в подъезде. Совсем рядом был среднего размера продуктовый магазин, фастфуд и даже ночной клуб. А еще неподалеку был железнодорожный вокзал и та самая ужасская крепость. Меня интересовало, где мне лучше припарковать мой мотоцикл на ночь. Я предпочел бы воспользоваться крытой парковкой. Но хозяйка апартаментов убедила меня в том, что если я поставлю мотоцикл прямо на улице, под окнами, а это неподалеку от входа в ночной клуб, накрою его чехлом, повешу блокировку переднего колеса, то ничего с моим мотоциклом не будет. Она даже позвонила супругу, который тоже мотоциклист, и не раз парковал здесь свой спорттурист на этом же месте. И он подтвердил его надежность и безопасность. Я припарковал мотоцикл, выполнив все рекомендации, которые обычно и так выполняю. Занес вещи, закупил в продмаге по соседству продукты на завтрак, а на ужин заказал себе пиццу из харчевни напротив. В следующем выпуске подробно расскажу о поездках в окрестностях сербского городка Ужице. Желаю всем интересных дорог и до встречи на моторадио.
1: Его никак, только вот.
0: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 июля 1947 года какой-то летательный аппарат терпит аварию в 20 милях от городка Росуэлл в штате Нью-Мексико, США. Появляются многочисленные сообщения о том, что по-настоящему в Росуэлле погиб инопланетный корабль, а на месте катастрофы были обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков. По другой теории, объясняющей этот инцидент, американские военные экспериментировали с ракетными самолетами. Достоверно известно, что только в июне месяце в штате Мексика велись работы по испытанию подобных устройств, и было несколько запусков. А вся история с инопланетянами была придумана в качестве маскировки реальных военных разработок. Противники инопланетной теории полагают, что только в 1947 году можно было верить в то, что инопланетяне способны прилететь на Землю в общем-то примитивном космическом аппарате. Судите сами, согласно теории уфологов, внутри оплавленной кабины аппарата диаметром 6 метров находились мертвые существа, пристегнутые ремнями к своим креслам. Пристегиваться существам надо только в том случае, если на них действуют силы инерции. Но очевидцы описывают мгновенное изменение вектора полета тарелки. Инопланетян бы просто размазало по ее внутренностям и не помогли бы никакие ремни. И все же. Истина, она всегда где-то рядом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
1: Мотоновости на Моторадио.
2: Вы слушаете Моторадио. Всем здравствуйте, добрый вам день. В эфирной студии появляются авторы, ведущие новостей мотомира, мотодвижения и всей России. Великолепный Антон Юлов. Антон, приветствуем. Добрый день. Привет. Так, плохо тебя слышу еще раз.
3: Раз, два, три. Всем вот, привет.
2: Вот теперь на всю страну мы тебя слышим. Итак, как обычно, сегодня мы с вами узнаем, что творится в мире мотоциклистов. Не только в нашем городе любимом, хотя в нем, наверное, в первую очередь. Итак, Антон, с чего начнем? Прошу.
3: На этих выходных у нас были большие мероприятия у The Hooligans MC в Санкт-Петербурге. Мы провели фестиваль «Рок ради жизни», в котором были полноценными партнерами. Интересный формат. В этот раз это клубная история «Фабрика 3». У тебя, кстати, должны быть видео оттуда.
2: Да-да-да, у нас есть на страничке, да.
3: Двухдневный рок-фестиваль. Двухдневный рок-фестиваль, очень хороший лайнап, группы, которые выступали, очень все интересно. На следующий год планируется этот фестиваль преобразовать в open-air, в городской фестиваль. И могу сказать, понравилось всем, кто туда приезжал, потому что получилось душевно, по-байкерски. То есть обычный благотворительный рок-фестиваль превратился в байкерский. И... скорее всего, у нас в городе появится новое событие на следующий год. Это хорошо. Вот ты расскажи, как тебе понравилось то, что ты видел на фестивале?
2: Ну, мне не может не понравиться. Если кто не знает и если кто не был в клубе Factory 3, это место расположено, ну, практически на территории Севкабеля. Это такое красивое старинное здание кирпичное, два этажа. На первом этаже две сцены, получается. И основной, наверное, фестиваль, вот я сколько не был на этом же формате, только в прошлом году и, по-моему, позапрошлом вроде что-то начиналось, это всегда основное, все всегда было на втором этаже. На втором этаже есть танцпол, есть что-то вроде второго этажа, небольшого яруса для зрителей, и там замечательное место для звукорежиссера, свет хороший, экран сзади. В общем, все ожидаемо неплохо. Единственное, что место, мне кажется, не очень просторное. Может быть, чуть-чуть нишевое, там, ну сколько там, ну 200, 300, ну может быть 500 человек. Наверное, 500 уже не влезет, наверное, мне кажется. А на первом этаже тоже есть, соответственно, тоже такое же примерно пространство, но на первом этаже в основном всякие, вот это плохое слово, но я его скажу, перформансы, то бишь какие-то выставленные, не знаю, небольшие стенды каких-то около мотодвиженческих каких-то объединений, какие-то, ну, во-первых, охрана внизу, там, продажа мерча, вот такое вот все. Но на самом деле очень уютно, можно выйти покурить перед входом или просто подышать воздухом, если душно. Если летняя пора, там всегда душно. Ну, понятное дело, как и в любом зале. В общем, вот это такое дружественное, товарищеское место, в котором как раз вот Антон, сотоварищи и помогали организовать этот фестиваль. Из любопытного было то, что было много групп. Он шел 3 дня с перерывами, там, сеты минут по 40, наверное, перерывы, может быть, ну, похожие по времени. В общем, такая вот, такая полоса, зебра такая, группа, ничего, группа, ничего. Вот примерно так.
3: Ну, скажем, справедливости ради, там между группами ведущие всячески пытались развлечь аудиторию, разыгрывали футболки, что-то там происходило. Ну, как и на первом этаже у нас, собственно, там были силовые всякие конкурсы. И по-всячески развлекали. И, конечно, прохватик еще устроили. Ведущая проехалась и приехала в таком состоянии, что целый день... прямо летала на крыльях.
2: Ну, надо еще отметить, что в этот день было, ну, в субботу, если мы говорим про субботу, в этот день в ночь, то есть в конце этого дня и в ночь на следующий были алые паруса, соответственно, куча перекрытий и всяких неудобств, связанных с тем, что одновременно на эти выходные свалилось сразу много мероприятий. Вот так я скажу, правильно?
3: Да, да. И тогда пойдем о том, что же свалилось на эти выходные.
2: Пойдем, давай. Да.
3: Одно из того, что всем очень сильно понравилось и где много знакомых было, это Buster Fest GDOV Псков,
2: так,
3: который делали Faith Masters. И все в едином порыве говорят о том, что было очень душевно. Было хорошо, было здорово, было весело.
2: У нас от нашей мастерской один человек был, небезызвестный господин Циник присутствовал. Но рассказов от него мы добиться не удалось. Он приехал очень замученный, потому что далеко все-таки ехать. Ну, далековато, так скажем. Но мы надеемся, что он еще нам расскажет.
3: Ну, не так уж и далеко, потому что на этих выходных где только народ не был. Там и по Беларуси по фестивалям катались. Ну, я имею в виду и из питерских. Вот, так что, в принципе, ГДОВ-то это считается и совсем рядышком.
2: Ну, это на ваше байкерское мнение.
3: Да, и мотоциклы люди повыигрывали. И, в общем, там всем все хорошо. Приглашают на следующий год. Говорят, будет в следующем году тоже.
2: То бишь, можно сказать, что активностей было хоть отбавлять, даже чрезмерно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть великолепный фестиваль татуировки, который прошел в клубе А2, тату-конвенция. Событие, которое проходит раз в году всего лишь. Занимает 3 дня. Ну, вот в этот раз 2 у них было дня. Ну, в общем, такое, ну, не однодневное, вот так скажем. Были представлены мастера со всего бывшего СССР. Тоже аккуратненько, так скажем. Ну, в общем, много было всего любопытного, интересного. Можно было посмотреть на работу мастеров, можно было посмотреть на непосредственно, как это делается все. Плюс посмотреть на результаты. Были конкурсы на лучшую татуировку в самых разных жанрах. Там от реализма до пессимизма, или не знаю, как у них там, орнаменты и всякие разные. Ну, конечно, такое колоритное зрелище, экзотика сплошная. В общем, вот, насмотрелись на татуированных барышень и мужчин, и на пирсинги, на огромные, да, какие-то пробки от пива в этих вухах. В общем, чего только там.
3: Да, прям... мне больше всего понравилась девушка, которая ходила гордо с надписью «No piercing» на футболке. У нас все ее отметили.
2: Ну, мы не видели, но байкеры, они знают, куда смотреть, да. И мотоклуб The Hooligans MC был представлен там. Было представлено, по-моему, 2 или 3 небольших места внутри, где стоял мотоцикл, где можно было тоже купить книжку вашего президента, наклейку, там, ну, как-то вообще поговорить с мотоциклистами, которые там представляли клуб, вот.
3: Да, помимо нас там были мотоциклисты из других клубов. Тема, в принципе, байкерам довольно близка. Я не татуированных байкеров знаю сильно меньше, чем татуированных. Ага. Вот. Естественно, чтобы это все было качественно, все это имеет смысл ходить на такие мероприятия. Ну и, собственно, есть шансы, что на следующий год у нас там будет еще больше. Там будет еще более... около байкерской истории, не
2: ну,
3: просто
2: видишь,
3: татушная,
2: в этом
3: но и
2: году
3: байкерская.
2: Не очень много было времени подготовиться. Вот решение попробовать посотрудничать родилось, ну, в общем, буквально за несколько там дней, можно сказать, до события. Поэтому как получилось, так получилось.
3: Получилось на самом деле очень хорошо.
2: Да. Но более предметно и как-то более интегрироваться в это дело, для этого нужно побольше немножко времени, и в следующем году мы не сомневаемся, что оно как раз будет.
3: Да, интересно, как организаторы делают. Там, конечно, подавляющее большинство все-таки это татуировки. Это фестиваль, где прямо на фестивале оцениваются татуировки, которые забиты на фестивале, в течение фестиваля. Там, ну, конкурсы, прям интересно все смотреть. Боди-арт. Они еще набрали кучу всяких дополнительных историй. Там, у нас ребятам очень понравилось шибари на втором этаже, которое 2 дня подряд шло с разными мастерами. Да, вообще много всего хорошего и интересного. Все молодцы. Переходим дальше.
2: Да, автомобильные новости на нашей волне.
1: Мотоновости на Моторадио.
3: Автомобильные?
2: Да, нет, мото. Поехали.
3: Итак, Мотофест Вест в Барановичах прошел 26 июня. Мы берем последнюю неделю из того, что было довольно крупного, довольно интересного. Burning Wheels в Конаково успешно прошел,
2: вот
3: успешно
2: завершился. Скажи пару слов про это. Говорят, он
3: не могу
2: такой...
3: сказать, я сам не доехал. Ребята,
2: вообще ни разу
3: туда
2: не
3: приезжали,
2: был?
3: Нет, ни разу не
2: ни
3: был.
2: Ни разу не был. Ну, народ хвалит, это такая московская туса.
3: Да, наши москвичи-то ездят. Угу. Ну, опять же, личные отзывы, сюда проще людей приводить, потому что там, ну, как было, спрашиваешь.
2: Ну, говорят, масштабно. Давай скажем аккуратно, масштабно.
3: Каждый год масштабно. Нет? Каждый год масштабно, да, один из топовых фестивалей. Что тут говорить? Путная поляна в Касимове прошла, мотослёт все по барабану, байк-фестиваль «Отсечка Новокузнецк», Бастерфест мы, естественно, уже упомянули. Комбо-ран Калининград, женский мотопикник девчата в Кемерово. Байкфест в Икс-Итиме. Рок-фестиваль «Сердце столицы» во Всеволожске у нас был.
2: Вот любопытно бы
3: 27
2: по
3: числа, в воскресенье.
2: Какие-то отзывы бы по нему, хорошо бы.
3: Чтобы, да, были наши ребята Кириш Волхова. Ну, не сильно большое мероприятие, но хорошо, что это мероприятие все эти есть. Отзывы, как всегда, хорошие, потому что когда ты доехал, ну,
2: То ты уже
3: там.
2: Уже хорошо, да.
3: Да. Находилась совершенно недалеко от Питера, поэтому... А чтобы и не съездить, собственно говоря. Так. Да, собственно, наверное, сейчас о том, что было, больше ни о чем рассказывать и не хочется. Тут очень много всего того, что будет. Тут у нас ребята что нам только не рассказывают, не присылают. Есть. Давай сейчас по мотокалендарю, потом немножко расскажу. У нас просто технические заминки тут были небольшие, поэтому немножко идет сбой по предоставлению информации. Значит, эти выходные 3-4 июля в поисках жемчужины в Когалыме мотомероприятие.
2: Это что такое? То есть прямо реально закапывают жемчужину?
3: Было бы интересно узнать.
2: В лесу ищет.
3: К сожалению, не смогу сейчас рассказать, нет подробной информации.
2: Да ничего.
3: Прислали о том, что есть, но описания нету. Мотофест 25 в Ельце. Ну, понятно, группы, все как мы любим. В Нижнекамске 6-й слет «Кривые шатуны». Мотосъезд «Рокот» в Красноярске. «Партизан Пати 12» Кореневск. Мотопикник «Красный Сулин» 2026. «Белые ночи» Стрежевой. Мотоабалак в Сургуте-Тобольске. Седьмой байкслет «Сорви башку» в Первоуральске. Мотофест «Смотрины» Бузулук. Видимо, вот был смотр мотоневест. Надеюсь, что это как-то совпадает. Байк-трофи-фест «Волчий угол» в Городце. Это все 3 июля. Байкерский Новый год в Новосибирске 3 июля. Не знаю, как он сюда затесался. Афиши нету, к сожалению. Зов Тора, Нижний Новгород. Тоже на 3-5 июля у нас стоит. Еждыш Войяс. Мото-музыкальный фестиваль в Сыктывкаре. Это кратенько. Будет еще очень много всего. Из таких новостей, которые прямо сейчас всех, наверное, кого-то напрягают, кого-то нет. С бензином, как оказалось, люди все-таки проезжают отовсюду. Вот, есть у нас информация из южных районов. Постоянно у нас ребята обмениваются информацией во всех чатах. Нет такого, что кто-то не добрался из пункта А в пункт Б. Хотя вот у нас товарищ сейчас выехал в Ирбит на патчпате нашего отделения. И взял с собой канистры на всякий случай. Прямо аж целых 3 штуки по 10 литров. Потому что, ну, мало ли что. Вот, посмотрим, что будет. Новости, сводки с полей. И есть еще такая интересная новость. Не знаю, правда, неправда. Рассказывают, что в этом году опять, как и каждый год, взялись за ужесточение и отлов всех с неправильными глушителями. Что делается? Останавливают мотоциклы, замеряют уровень шума выше 96 дБ, дай бог памяти, если то выписывается предупреждение на устранение. Второй раз конфискация, по-моему, транспортного средства может быть. Ну, точно забирают регистрацию. Да, с конфискацией, наверное, нет. Но интересно, что в этом году довольно часто вся эта история может закончиться тем, что направят на сверку ВИН-номеров. А до сверки ВИН-номеров есть такая практика сейчас.
2: В смысле задерживать транспортное средство?
3: Могут задержать транспортное средство, да, до момента, пока не пойдет, транспортное средство не пойдет на экспертизу.
2: Ага, так.
3: Вот, это новинка такая, она еще в прошлом году, видимо, тестово как-то была, в этом году, говорят, уже ставится на поток. Поэтому всем быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
2: А у тебя-то нормально все, если сверить? А, можешь не отвечать. Я напомню, Антон Юлов в эфирной студии, мотоклуб The Hooligans MC, мотоновости на нашей волне каждый четверг. Ну, желательно, чтобы было каждый четверг, мы к этому стремимся.
3: Да, ну, если действительно говорить про выхлоп, я все равно считаю, что хороший выхлоп – это залог безопасности в чем-то. Потому что сам, когда катаюсь на машине, и сзади проезжает юркий бесшумный мотоцикл, это вызывает оторопь.
2: Когда и едешь даже на иногда хорошем... страх, думаешь, господи, ничего себе, чуть, да. чуть его не это самое.
3: Когда да. едешь на хорошем, красивом Харлее с нормальным выхлопом, тебя слышат издалека. И, в принципе, вот таких проблем о том, что люди пугаются, не понимают, что происходит, кто там подъехал и так далее, практически не бывает. Так что какой-то звук выхлопа, мне кажется, все-таки должен быть. Это правильная история. Вот. Ну, тут можно каждый подходить со своей точки зрения. Вот ты как считаешь?
2: Ну, я считаю, что звук хорошо, если он слышен издалека и он ровный. А то, знаешь, бывает, иногда подъезжает тихонечко и вдруг прямо около тебя. И вот это вот. Ну, опять же, я люблю слушать музыку, могу издалека не очень услышать. Угу. Но, тем не менее, все-таки, наверное, это часть общего, ну, я не знаю, имидж плохое слово, но все-таки часть, ну, что ли, визуально. Но, по крайней мере, образа мотоциклизма. Это вот громкие тр-тр-тр-тр-тр. Вот это вот я за.
3: Угу. Ну, посмотрим, к чему приведет. Очень надеюсь, что не будет излишнего ужесточения. Ребята из Нижневартовска прислали информацию о том, что планируют начать проведение серии мероприятий по контраварийной подготовке. Сейчас расскажу, где, когда. Там сейчас планируется как минимум в двух городах. Так, 3-5 июля в Нижневартовске и 10-12 июля в Сургуте. Это ближайшие тренировки, которые проводит профессиональный инструктор. Там есть и изучение теории, и в первую очередь практика, как всегда. У нас по дальним регионам, соответственно, идут серии повышения безопасности дорожного движения и для наших, и для опришников. Ну, я для наших имею в виду клуб The Hooligans MC, который, безусловно, там будет присутствовать. К чему, ну, почему все это происходит, ты прекрасно знаешь. Сейчас как-то повышена аварийность в этом году. И у нас, и в Петербурге, я вот смотрю сводки с полей, прям, ну, что-то происходит не совсем правильно. Я за последние 5 лет такого, конечно, не припомню.
2: Ну, практически пострадавшие – это ежедневная история, вообще ежедневная. Да. За исключением редким, но сильного дождливого дня, так бывает, что там мало. Ну вот, а так прямо и сегодня, и позавчера, в общем, не без потерь.
3: Да, и потери, и серьезные потери. Так что контраварийная подготовка – это, конечно же, не про скорость, это про безопасность в первую очередь.
2: Ты сам-то проходил хоть один курс?
3: Я всегда сезон начинал и даже там старался раз в 2 недели посещать Джимхану, контраварийную подготовку.
2: Я, собственно, что я хочу спросить, а было ли, ну, наверное, может быть, когда ты первый раз посетил или там первые разы, было ли у тебя какое-то ощущение откровения, что когда тебе вот показывает инструктор, ты делаешь, как сказали, и вдруг понимаешь, что, во-первых, это можно сделать, во-вторых, ты раньше этого никогда не делал, и вот такое, ну, реальное открытие, несмотря на то, что ты уже человек в возрасте, как и я, уже, казалось бы, трудно чем-то удивить, а тут вот, то есть ты приехал, ну, привык ездить вот как обычно, тебе показывают, что может быть и как можно поступить в той или иной ситуации, ты это осваиваешь и от этого вообще обалдеваешь. Бывает такое ощущение? Ну, такого открытия для самого себя.
3: Ну, вот прям открытие, не знаю, не могу сказать. Знаю людей, у которых бывают открытия, но то, что после каждого занятия становится сильно легче, проще и уютнее на мотоцикле, вот именно уютнее, когда ты его начинаешь ощущать продолжением своим, Это прям вот, ну, всегда. Вот просто час поджимханил, даже там не контраварийная подготовка в ее привычном понимании, там разгоны, торможение, скоростное маневрирование. Даже просто поджимханил, ты выезжаешь, ну, ты по-другому себя ведешь на дороге. То есть ты, тебе прям уютнее, ты прям начинаешь чувствовать как-то мотоцикл вот сильно лучше. Я буквально вчера ехал, передо мной ехал мотоциклист. Ну, настолько неуверенно, вот видно, человек в поворот заходит, он руль поворачивает, он телом вообще никак не наклоняется, мотоцикл не наклоняет. Видно, что ему, ну, тяжело. Первогодник, первосезонник, скорее всего. Вот. Съездил на Джимхану, ну, точно ты научишься наклонять мотоцикл после нее, вот точно.
2: И не бояться этого, да, делать, да?
3: Пропадает страх вот этого наклона. Опять же, на большинстве курсов по контраварийной подготовке расскажут очень четко и докажут сразу практикой о том, как работать с контррулением, со свесами, там, со всеми вот этими вещами. Человек выезжает реально значительно более подготовленный. У нас, кстати, в Питере тоже же ребята этим занимаются. Вот и русские медведи у нас контраварийную подготовку курс запускают сейчас. Тоже присылали информацию, тоже полезная штука. Да мы к ним ездили недавно прям большой компанией. И треки обязательно надо посещать. Это высокоскоростные входы в поворот. Потому что, ну, надо понимать просто, как у тебя мотоцикл ведет, как ты себя ведешь. Потому что практически всегда люди, ну, вообще не используют никогда все возможности мотоцикла. И очень часто даже не понимают, какие возможности есть. Поэтому обязательно всем рекомендую участвовать. И ребята, которые запускают все это для всех, они прям молодцы.
2: Предлагаю музыкальную паузу небольшую. Сегодня у нас новости будут чуть подлиннее, чем обычно. Угу. Так что далеко не уходите.

0: А из какого это фильма, ты помнишь?
1: Конечно, один из любимых фильмов.
0: Один из любимых фильмов, да.
1: Вообще Тарантино надо пересматривать.
0: Он мотоциклист, наверное, поэтому...

0: Ну ладно, как бы ни была хороша музыка, а музыка, конечно же, хороша, мы продолжаем эфир с участием Антона Юлова.
1: Движение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое. Мотоновости на Моторадио.
0: Итак, что у нас творится в мотомире?
2: Немножко поговорим о спортивных мероприятиях, потому что в прошлый раз у нас не получалось затронуть эту тему. У нас мотокросс, мотораллирейды, все эти вещи продолжаются по всей стране, продолжаются массово. Например, 3 июля будет мотокросс в Тверской области, 3-4 июля. 3 июля второй этап чемпионата Сахалинской области по эндуро на мотоциклах проходит с 3 по 6 июля. Ну, понятно, однодневных практически не бывает. Байк Трофи Фест, Волчий угол. Ну, это скорее, да, это не спорт, это...
0: Ну, как сказать, кому и спорт.
2: Согласен. Но это не тот спорт, который Федерация мотоспорта одобривает. Первый этап гонки на гаревой дорожке 3-5 июля, Саратовская область. Ну, Балаково это... или Балаково, как мы все время
0: с тобой... Балаково, наверное, да. Кажется.
2: Пройдет до 5 июля. 4 июля в Еманжелинске. Эндуро-гонка «Вызов».
0: То есть это вот эти выходные, я так понимаю, это, да?
2: Да, сейчас же каждые выходные проходит просто, ну, огромное количество мероприятий. 4 июля кубок Березового хутора по мотокроссу. Это Псковская область, совсем недалеко отсюда. Эндуро Сабитов рейс пройдет 4 июля в Башкортостане. Илишевский район, село Юмны. Эндуро Былым 2.0 с 4 по 5 июля, Кабардино-Балкарская республика. 4 июля первый этап чемпионата Кузбасса по эндуро, Кемеровская область. Пройдет также с 4 по 5 июля. Эндуро Кукушкин-Овраг, перезагрузка, город Нижний Новгород.
0: Господи, да, такие названия.
2: Ой. Ну, они же все обусловлены как-то, либо географией, ну, либо да, какой-то предысторией. У всех должна быть какая-то вот своя фишка. Понятное дело, что там... Да все всегда исторически сложилось.
0: Да
2: вот, там
0: Шелковый возьми путь, Тулу, например. Самовар Трефен, вот у них есть такое, да. Ну, само слово уже такое прямо исконное. Самовар. Ну и так далее, да.
2: Так. 4 июля, второй этап чемпионата Свердловской области по фигурному управлению мотоциклом. Город Екатеринбург. Опять же, говоря о Джимхане. Ну, опять же, говоря о Джимхане, у нас отделение устраивает Джимхану много где. То есть у нас и Тосно планирует в июле устраивать тренировку по Джимхане отделение, Гатчина отделение, не могу сказать, что каждую неделю, но регулярно устраивают. Там раз в две недели прям вот я вижу постоянно. Ну, так что история... непрерывно разрастается.
0: Хорошо.
2: Причем я вот не помню, что вот настолько массово это было, например, 5-10 лет назад. Ну, здорово. Так, идем дальше. Сейчас будем смешивать тогда мотоспорт и интересные новости.
0: Давай,
2: 10-й фестиваль давай. Ретро-мотоциклов состоится 10-12 июля в городе Екатеринбург. Обожаю ретро-мотоциклы. Был в музее Шиянова?
0: Нет, наверное.
2: Это вот
0: рядом
2: с Тольятти.
0: А, нет, тогда точно нет.
2: Самара, Тольятти. Но у них и под Москвой, насколько я знаю, есть музей. Вот под Москвой.
0: У нас в Петербурге же что-то есть, тоже где-то коллекция.
2: Коллекция-то есть. Но вот после того, как ты съездишь в музей Шиянова, насколько я знаю, это самый большой музей ретро-мотоциклов в стране. Человек, понятный энтузиаст. Там точно вопрос не в деньгах. Ну, вот, дай бог памяти, не знаю, 200-300 мотоциклов.
0: Ого!
2: То есть это огромнейший ангар, просто несколько сотен метров. И там мотоциклы, начиная с дореволюционных, ну, и заканчивая, ну, не современными, там, 60-е, 70-е. И что самое прикольное, они все в идеале. У них под всеми коврики, маслица капает, как положено. Ребята, которые там клуб из Тольятти, они мне рассказывали, что знакомы с владельцем музея. И иногда выезжали, и просто вот пальцем тыкаешь в мотоцикл, этот мотоцикл поедет. То есть все мотоциклы на ходу. А мотоциклы там, ну, прям космос. Там очень большая серия военных мотоциклов, большая серия пожарных мотоциклов, служебных мотоциклов.
0: В общем... То есть мотоцикл Сталина, мотоцикл Стива Джобса, мотоцикл Ивана Грозного.
2: Не совсем так. Но то, что там ребята с аукционов международных пытаются схантить мотоциклы и готовы давать большие деньги, но им не продают, это вот тоже факт, который там рассказывается. В общем, космический музей и очень много мотоциклистов, я знаю, которые проезжают специально через ту местность для того, чтобы в этот музей заехать.
0: Ну, если
2: и оно того стоит.
0: Вдруг нас слышат какие-то люди, имеющие отношение к этому музею, с удовольствием примем в студии с рассказом о нем. Прямо вот ребята, будете здесь в Петербурге, или, может, владелец слушает. Товарищ владелец, приезжайте к нам в студию и расскажите о своем замечательном музее.
2: Продолжаем. Второй этап гонки на Гаревой дорожке 10-12 июля. Республика Башкортостан. То есть первый этап у нас был в Балаково или Балаково. Второй, соответственно, город Салават. 10 июля пройдет байкфест «Крути на крутики». Город Верхняя Салда, 10-12 июля 26 года.
0: Господи, это где? Это где такой город? Верхняя?
2: Верхняя Сулда, да. С собой пишут брать обязательно хорошее настроение, море позитива и шорты с купальниками. Прогнозируется, видимо, хорошая погода, потому что в Питер пришли затяжные дожди, мы теперь вам будем завидовать.
0: Возможно, ну, затяжные даже поедем к вам. Только до завтра вроде. Или там
2: дай
0: еще?
2: Дай бог памяти, но пугают. Пугают и прогнозы пугают, и все пугает. Но это, конечно, не повод не ездить.
0: Вот это
2: я
0: правда,
2: сейчас
0: да,
2: ездил,
0: да, да.
2: Ехал в студию, проливной дождь, спокойненько ездят мотоциклисты, ничего их не смущает, и совершенно правильно. Видимо, проходили курс контраварийной подготовки.
0: Дождевой езды специальной.
2: 10 июля. Эндуро рейс в Тульской области, город Венёв. Сейчас попробую рассказать подробности. Значит, название у него OFRP. В программе гонка «Карнавал», много классных призов, новый стадион, движуха и веселье. Классы «Про Эксперт», «Хобби», «Турист», «Про Турист», «Мастер», «Леди» и «Моноколесо». Кстати, довольно такая известная история. «Моноколесо» включают различные виды гонок. Это уже не единичная история, так что я думаю, моноколесо, возможно, даже когда-то попадет в какие-то спортивные разряды.
0: Я вчера об этой экзотике, я так пожалел, что не успел достать вовремя телефон из кармана. Проехала такая группа по Выборгскому шоссе. Два квадроцикла, один из них только на задних колесах ехал. Два, значит, парня на эндуро-мотоциклы тоже, значит, на заднем колесе оба. И один какой-то замыкал это дело, видимо, смотрел на них, а может, снимал, я не знаю. Ну, прямо вот, ну жуткое совершенно нарушение как бы ПДД. Но жалко, они быстро пронеслись, можно было бы снять не для ГИБДД, а для себя лично, просто экзотику такую. Ну, у нас там рядом Шуваловский парк, Парголово, всякие дорожки и так далее. Видимо, они оттуда вырываются иногда, значит, и в энтузиазме проезжают кружочек маленький там по шоссе и прячутся обратно, не знаю. Привет вам, ребята, до первого полицейского, да.
2: Ну, я вчера тоже наблюдал несколько эпизодов. Один эпизод, да, на Красоче, на каком-то небольшом. Причем я даже не заметил, я шел по Лиговскому проспекту, поднимаю глаза, и чувак на заднем, ну ладно, на заднем, он еще ногами на седле стоит, очень красиво едет. И вот как раз, если говорить про выхлоп, выхлоп у него абсолютно бесшумный. И то есть совершенно это неожиданно.
0: Может, электробайк?
2: Думаю, нет. Вот, в общем, да, как-то сейчас очень много стало ездящих на заднем красачей по городу.
0: Ну, хочется лишний раз напомнить, ребята, ну не балуйтесь, ну в городе-то, ну не нужно.
2: Так же, как и я пока не понимаю, как относиться к моноколесам. Вчера видел Значит, трехполосная дорога. Между второй и третьей полосой, в междурядье, на скорости фигачит моноколесист. Ну, он молодец.
0: В шлеме, как положено.
2: В шлеме, как положено, но с моей... как-то выглядит опасненько. То есть как-то я привык, что они едут правее правого. Вот. А тут прям вот уже чуть ли не в левом ряду, опережая машины. Ну, там шлем светящийся, моноколесо светящееся, все светится, хорошо хоть видно, но...
0: Но не слышно, во-первых.
2: Во-первых, не слышно, во-вторых, мне кажется, что ты как объект не воспринимаешь моноколесо, нет у нас такого опыта.
0: Но он непривычный, во-первых, да, то есть мы не привыкли к такому. Вдруг человек вроде как стоит вертикально, при этом перемещается при
2: этом. Вот, ну, мне кажется, что и с мотоциклистами почему так много ДТП, потому что... Люди, которые привыкли ездить на машинах, они не воспринимают мотоциклиста как объект, как автомобиль, как то, с чем нельзя сталкиваться и так далее. Потому что, ну, очень же много ситуаций, когда человек поворачивает налево, видит, навстречу едет мотоцикл. Он его фиксирует глазами,
0: но мозг
2: не понимает, да, и он продолжает поворачивать. То есть то ли как велосипедисты воспринимают, то ли что, вот. А с моноколесом все это X5.
0: Да, да, да.
2: Поэтому, да. Конечно, ребята, будьте осторожнее. Хотя, конечно, многие ездят, не знаю, что это за колеса такие, они там и прыгают, там, ну, прямо уже мастер-классы показывают. Вот. Но на дороге, конечно, все это выглядит довольно непонятно пока что.
0: Ой.
2: Продолжаем. 10 июля, с 10 по 13 июля пройдет 4-й этап Сахалинской области по мотокроссу. Это Сахалинская область, Анива. Я географию буду изучать по нашим новостям. Это прям чудесно. Так, дальше. 3-й этап чемпионата России «Моторинг». Фестиваль по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В следующем сезоне ждет 5 увлекательных этапов на 2 лучших гоночных трассах страны. Moscow Raceway и Igora Drive.
0: Ага.
2: Скоро будет запущена продажа билетов на фестивальные этапы. Ну, соответственно, 10-12, 3 этап, он будет сейчас в Московской области. Это из таких прям ближайших мотоспортивных новостей. Ну и, конечно же, куча мотофестивальных новостей на следующие выходные. Ну, я думаю, что эти выходные у большинства уже расписаны. В эти выходные прям...
0: Если не будем напоминать уже все...
2: Да.
0: А вдруг кто-то захочет переметнуться? Уже купил билет на один фест, потом услышал в нашей передаче, в твоем этом изложении, еще какой-то фест.
2: Ну, тогда и вспомним о том, что есть люди, которые умудряются за выходные попасть на 5 мотофестивалей, мероприятий. Со всеми увидеться, своими друзьями.
0: Ну, слушай, ну, получается очень быстрое накопление нашивок этих, правильно, на жилетку? То есть ты объехал за выходные 5 фестивалей, 5 наклеек, нашивок, еще на следующие выходные еще 5, еще, и все, у тебя кончилось место на жилетке.
2: Ну, а есть ли смысл
0: ты уже уважаемый.
2: Накопление этих нашивок? А, уважаемый среди кого? Я просто не видел никогда рейтингом по уважаемости.
0: По наклейкам?
2: Да, вот по вот этим вот нашивкам, наклейкам. Не знаю.
0: Ну, гоняется народ, тем не менее.
2: Эта культура от меня далека. Я имею в виду вот нашивки с мероприятий и так далее. Потому что если бы у нас, наверное, люди копили, многие были бы с ног до головы в 3 слоя. Ну, непонятно.
0: Ну, может быть, если бы они были не фестивальные, а географические больше, знаешь, все-таки там север или там какая-нибудь пустыня.
2: Ну, это я вот вижу, очень многие на кофры наклеечки оставляют. Да, там, конечно, интересно географию иногда изучать. Владивосток, Калининград, Мурманск, Севастополь и все, что между ними, да. Но, опять же, если человек много ездит, вот у нас сейчас... У одного из наших уже там пробег 40 тысяч, наверное, приближается.
0: Это за сезон?
2: Да, но с начала сезона он истово едет. Вот сейчас, мне кажется, в это время, возможно, даже нас слушает, едет в Ирбит. Не знаю, где он сейчас, но...
0: А вы на нем проводите как бы анализ, он такой у вас, как
2: он у нас,
0: эксперимент,
2: да,
0: вашего клуба, да?
2: Ну, он сам выбрал эту дорогу.
0: Ну да.
2: Да, интересная история. Ну, насколько надо это делать на показ, не знаю. На самом деле была идея о том, что, может быть, сделать какой-то форум мотоциклистов, там, клубов, о том, кто куда ездит, кто что видит. Потому что или возродить обратно кинофестиваль, который я когда-то проводил. Потому что очень большое количество людей ездят, ну, совершают какие-то прям подвиги, об этом никто не знает. Им поделиться-то хочется. А тем, ну, когда ты делишься, ты узнаешь, что вокруг оказывается таких много. И появляется очень много сразу друзей, компания вот этих вот, хотел сказать, отмороженных зайцев в честь белорусов, ну ладно, компания людей, которые катаются прямо на суровые дальники. Вот. Понятно, есть у нас и дальняк РФ, и мотодальнобой, и туда пишут и истории, и ЖЖ непрерывно люди пробивают. Ну, вот такое сейчас впечатление, что людям хочется еще более это осветить.
0: Ну вот Busy Riders сейчас провели у них этот, как он, Busy Bat, вот этот вот, да, тоже, пожалуйста. Но это такое, скорее, ориентирование на мотоцикле, но тоже интересная штука, тоже, в принципе, география. Но дальние поездки, наверное, все-таки это самое почетное, какой-нибудь мыс Нордкап, что-то вот такое вот.
2: Да нет такого почетного. Для кого почетное?
0: Ну, все с уважением относятся, потому что это непростая задача, и человек решился, съездил живой, вот он, это как-то, ну, так, придает, мне кажется, статуса. В хорошем смысле, да.
2: Ну, я вот вспоминаю, как Олег Капкаев Олег с Игорем вообще, Щербаковым поехали во Владивосток зимой на колясоче, значит.
0: На каком того, колясоче? На трайке он ехал.
2: На трайке, да.
0: А ты знаешь, что трайк не управляется вообще зимой? Вот потому что он едет по дороге, по которой едут перед ним грузовики, легковушки и так далее. И между колесами получается вот эта вот такая снежная горочка такая, ну, между автомобиль пропускает же колеса, да? А ему приходилось ехать, как раз у него задние два колеса так же, а переднее, оно прямо все время едет по снегу. Ты представляешь, какой кошмар?
2: Да, интересно.
0: Да, такой.
2: Я с этой точки зрения не смотрел.
0: Вот-вот-вот, ты попробуй порули, это вообще мрак.
2: Ну, у нас ребята с трайком выступали под Самарой, зимний фестиваль-то самый крупный, собирали специально трайк туда, отвозили. Ну, теперь я понимаю, насколько сложно на трайке, да, потому, ну, что там же еще и на скорость надо выступить.
0: Ну, мы-то говорим вообще о другом немножко.
2: Да,
0: это
2: согласен.
0: Дорога общего пользования. Едут эти газели, там кто там катается. И едет человек посреди зимы, весь закутанный во все. В этом, да, так что тоже, пожалуйста, я считаю, вполне достойно, почетно какую-то там нашивку себе прикрепить, что я вот проехал, ну, или хотя бы мысленную, знаешь.
2: Да, вот. Отдельная категория тогда будет у нас стоять — зимние катания на мотоцикле. Циклах.
0: Ну, давай, не надо о печальном, о зиме.
2: Почему о печальном? Я сейчас вижу конкретные примеры, как люди всю зиму катаются на трехколесных мотоциклах, да, тепло одеваются, но зимой мотосезон не закрывают, это в Питере.
0: Я вообще, в принципе, о том, что говорить о зиме в середине лета как-то, ну, не хочется.
2: Готовь, Саня.
0: Ну, да. Давай, мы будем потихонечку закругляться, смотри какие-то важные вещи, что у нас там есть.
2: 10 июля 26 года, окончание 12 июля, у нас пройдет с точки зрения организаторов самый крутой пивной байкслет этого года — «Усы в пене». Главное выступление Артура Беркута, экс-солист группы Ария, куча топовых групп.
0: А как к такому фестивалю готовиться? Хотел бы.
2: Я думаю, посещением других фестивалей многократно. Так, еще сейчас расскажу что-нибудь интересное. А, да, место-то это, конечно же, Кемеровская область, Поморцево. Crazy Bike Weekend, 10-12 июля, город Заволжск. Ну, понятно, группы, веселье. Собственно, очень многие фестивали примерно по одному принципу строятся.
0: Да все, наверное, по логике.
2: Как мы с тобой выяснили, не все. Есть еще городские фестивали. Вот у нас 18-19 июля будет фестиваль «Мотостолица», который точно не пивной. Который
0: а
2: будет
0: уже
2: в центре
0: известно
2: Санкт-Петербурге.
0: Где? На Манежной? Где? Или неизвестно?
2: Надо посмотреть, конечно. Я как-то думал, что по традиции на Манежной, как всегда.
0: Ну.
2: Не думаю, что что-то поменялось. По крайней мере, у меня информации об изменениях нет. Городские мотофестивали, мотофестивали, вот опять же, как Питер Мотофест, да, которые будут круглосуточные, городские. Ну, в общем, форматы разные. Семейные фестивали есть, да, есть спортивные события. Так что такие вот лесные сейчас уже, мне кажется, даже больше уходят. День мотоциклиста. Город Уссурийск, 10-12 июля. В Томске у нас пройдет 10-12 июля мотофестиваль «В одной лодке».
0: Мы ничего не путаем. это не рыболовный.
2: Слушай, было бы очень здорово. Я, кстати, уверен, что есть фестиваль. Я где-то натыкался на, не помню, не закрыл. Рыболовный фестиваль, мотоциклисты собираются,
0: то есть ловят рыбу. Мотофестиваль, но с рыбной вот этой вот.
2: Да. Да. Ну, да. У нас внутри клуба есть примерно такая же история. У нас всегда в одни и те же даты, каждый год, там в начале августа, все едут на базу отдыха под Питер далеко-далеко, туда уже, в Карелию. И там всегда есть чемпионат по рыбной ловле. Год от года не приходится, абсолютно разные люди выигрывают, то есть когда-то, когда много ловится, а когда-то три штучки вроде уже и победил, вот, но такое есть, и такое есть не только в рамках клуба, такое есть в рамках России, только я не могу сейчас вспомнить, как называется. Так, итак, мотофестиваль в одной лодке, город Томск, 10-12 июля, двухдневный музыкальный рок-фестиваль и палаточный мотослёт под открытым небом. Традиционная локация прошлых лет, берег реки недалеко от поселки Моряковский Затон. Живой звук, розыгрыши, лотерея, мотоцикл в розыгрыш, развлечения, ну и все, что мы любим. Бани, кальяны, пенные напитки, фудкорты. В одной лодке непонятно.
0: Ну и все, наверное. Давай уже, что там у нас? Ничего супер важного не осталось.
2: Сейчас посмотрим. А, 10 июля, 18-й международный блюз-байк-фестиваль Суздаль Блюз.
0: Ну, елки-палки,
2: да. Да. Кубок защитника отечества мотоциклетный спорт 11-12 июля в Магадане. Обязательно к посещению для всех мотоциклистов, особенно дальнобойщиков. На этой замечательной ноте, думаю, можно заканчивать. Всем спасибо.
0: Спасибо, да, нашей аудитории. Надеемся, что кому-то это было полезно.
1: Мотоновости на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Мотор.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Да ты с ума сошла!
3: Да первые лужи!
4: Это же так страшно!
2: Мувитон!
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
3: На кухню!
5: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

Hold tight, и сестры Эндрюс в начале очередного выпуска программы «Полчаса ретро». Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. И сегодня мы начинаем серию программ летних, так называемых, выпусков. Ну, такая у нас традиция у этой программы «Полчаса ретро» и у программы «Суперзвук 80-х» тоже. Когда мы не делаем новых выпусков, ну как, относительно новых, конечно, не рассказываем ни о чем новом, а повторяем старое, то, что уже когда-то проходили, то, что запомнилось, или, может быть, что-то немножечко упустили из виду. И сегодня мы обращаемся снова к 30-м годам и слушаем лучшее из 30-х годов, из всего десятилетия, что звучало ранее в программе в целом цикле передач на эту тему «30-е годы в популярной музыке». И вот сестры Эндрюс как раз из тех, кто начинал свою карьеру в 30-е годы, незадолго до начала Второй мировой войны, и, конечно, во время Второй мировой войны, это был пик их деятельности на сцене. И вот эта замечательная мелодия прозвучала как в их исполнении, так и в исполнении очень многих других артистов. Она стала джазовым стандартом эпохи свинга и очень полюбилась как публике, так и артистам, поскольку здесь есть много возможностей для импровизации. Далее в программе оркестр Бена Берни, на вокале здесь Фрэнк Сильвана, и знаменитая мелодия, которая когда-то была австрийским танго под названием «Schöner Gigolo», «Armer Gigolo». Исполняли ее очень многие артисты, в том числе даже вокалист группы Ван Хален Дэвид Ли Рот. «Just a Gigolo» прозвучит в исполнении Фрэнка Сильвана и оркестра Бена Берни.

The Sea, оркестр Артишоу, и на вокале здесь Хелен Форест, которая была одно время супругой этого бенд-лидера. И The Sea — это одна из самых популярных песен 30-х, которая очень хорошо продавалась во всех видах. Ну, раньше продавали в основном в виде нот, конечно же, а потом уже стали продавать пластинки. И входит она также в список одной из самых записываемых музыкальных тем по версии одного из изданий. Я вот все думала, интересно, сколько вообще в мире существует популярных джазовых, например, стандартов. Оказывается, ну, очень-очень много, потому что вот в этом списке их как минимум 1000. Далее в программе продолжаем мы сегодня слушать популярные мелодии 30-х годов. Бинг Кросби, чья звезда также восходила в 30-е годы, и его прекрасный баритон вытеснял постепенно с эстрады исполнителей, которые пели, как правило, в основном более высоким мужским голосом, тенором. В его исполнении прозвучит композиция под названием «Exactly Like You» Бинг Кросби в программе «Полчаса ретро».

Прекрасные танцевальные номера 30-х годов оркестра Эдди Душина и Лео Шер вот здесь. «I Want Dance» – это мелодия Джерома Керна. Далее в программе оркестр Томми Дорси на вокале. На вокале здесь Эдит Райт. «Мюзик» – «Маэстро Плиз» – это извечные классики танцевальной музыки эпохи свинга. В программе «Полчаса ретро».

Прекрасный Фред Астер. Я когда слышу его голос, я удивляюсь, как этот человек еще и был прекрасным актером и таким выдающимся танцором, каким он был. Ну, может быть, многие даже знают его больше именно как танцора, нежели как актера и певца. «Night and Day» Кола Портера мелодия 30-х годов прозвучала в программе «Полчаса ретро». Впервые, кстати, он эту песню исполнил в 1932 году. Далее в программе оркестр Джимми Дорси и на вокале Боб Эберли «Change Parents». Тоже танцевальная мелодия Ирвина Берлина для фильма 1938 года «Беззаботный», которую, кстати, тоже исполнял в этом фильме Фред Астер.

Бенни Гудман на вокале Хелен Уорд и песня «The Glory of Love», которая была записана в 1936 году и стала хитом номер один этого года. Далее в программе Эдди Дучин и популярная мелодия 30-х «Did You Ever See a Dream Walking?» 33-й год. Это все мелодии, которые звучат, как правило, которые становятся стандартами, которые становятся бестселлерами в 30-е годы. Это, конечно же, мелодии из мюзиклов и из популярных фильмов, как правило. И вот эта мелодия тоже не исключение. Она была в фильме 33-го года «Сидящая красавица». Странное название для фильма. Но, тем не менее, она стала хитом, и ее исполняли очень многие оркестры со своими солистами. Эдди Дучин в программе «Полчаса ретро».

Я хочу напомнить вам, что целый цикл передач, посвященных 30-м годам популярной музыки, вы можете найти в подкастах программы «Полчаса ретро». Там я подробно рассказываю о том, как проходила Великая депрессия, как она влияла на музыкальную индустрию, о популярных певцах и оркестрах того времени. Вы, наверное, заметили, что, как правило, в 30-е годы, ну и чуть раньше, конечно, в 20-е годы, о которых я не рискнула делать цикл передач, аналогичный этому, потому что, ну, уж совсем древние записи, и непригодны они для звучания в эфире, если брать их оригинал, конечно же. И как вообще складывалась музыка в те годы? Ну вот вы, наверное, обратили внимание, что, как правило, на первом месте всегда был оркестр, а приглашенные артисты, вокалисты, ну это вот они и есть приглашенные артисты, хотя к концу 30-х они уже постепенно, многие из них, во всяком случае, начинали делать свою сольную карьеру и становились просто исполнителями. И настала совсем другая эпоха в музыке, когда во главе исполняемого произведения был именно не бенд-лидер, не сам оркестр, а вокалист. А уж оркестр ему только аккомпанировал. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Напоследок оркестр Томми Дорси. «Once in a while».

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова-Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, да. Но если так, просто, грубо говоря, наверное, ближайшее метро – это Просвещение. Если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, прям есть широкие дороги и очень много ребят. Кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Игорь Кредицкий, президент мотоклуба Northwest
1: and,
0: MC. 1%, между прочим.
1: Добрый день, уважаемые слушатели, друзья и подруги.
0: Игорь, рада тебя приветствовать, но хочу сказать, что таким вот непосредственным толчком снова позвать тебя в эфир была встреча на фестивале татуировки, который прошел в эти выходные дни в нашем городе. Он проходит уже много лет, уже 20 лет, по-моему. Мы периодически там бываем, вот, и встретили тебя, и, как я понимаю, что ты тоже не лишен вот этого, как бы, желания украсить себя. Или, я не знаю, или это не желание, или не украшение вообще, что это такое. Вот об этом мы тоже хотели бы поговорить.
1: С удовольствием.
0: Потому что, ну вот я смотрю, у тебя руки как раз вот до кистей сверху, а снизу это чтобы можно было надеть офисную рубашку, да, и сделать вид, что ты приличный человек.
1: О, слава богам, мне никогда не приходилось работать в офисе.
0: Мне тоже.
1: Рубашку я, по-моему, последний раз одевал на суде, но с галстуком. Так что нет, здесь немножко другая была мотивация. Мне не очень нравятся татуировки на кистях. Ну вот, в принципе, потому что кисти — это у меня рабочий инструмент.
0: А Игорь занимается тоже ручным трудом, делаешь что-то такое, вот типа гравировок, да, вот такое.
1: О, ну если мы будем говорить о том, чем я занимаюсь, ну да, гравировка — это одно из направлений моих творческих, так как я в свое время оканчивал училище ювелирное имени Карла Фаберже. Ну, было такое, да.
0: То есть ты все знаешь о бриллиантах?
1: Нет, направление все-таки тот самый, у меня гравировка. Я немножко знаю про металл, но вот про бриллианты — это немножко другая смежная специализация, да, и огранщики занимаются, там тоже такой курс был, но вот в основном там девушки были, а на нем мужчины занимались мужскими делами, столеры и граверы там и все такое прочее. Но вот после окончания вот училища, правда, или даже уже во время, меня татуировка очень сильно увлекла, и ей я посвятил значительный период своего, как сказать, своей жизни даже.
0: То есть ты сам научился, сам себя татуировал или как?
1: Да, есть такое.
0: Да? Серьезно?
1: Нет, это не серьезно. Само татуирование среди татуировщиков считается вторым признаком сумасшествия.
0: Самобичевание?
1: Это, наверное, третий. Первый — это когда человек разговаривает сам с собой, всем известный признак сумасшествия. Но второй — это татуирование, обещание. Ну, я не думаю, что мы об этом
0: будем говорить. Ну, мне кажется, что это примерно то же самое. Это же, ну, относительно больно.
1: Да это больно, блин. Я вообще не понимаю, зачем люди это делают. Ну, ладно.
0: Особенно женщины сейчас, столько женщин. Я вот поражаюсь. Каждым годом на фестивале, по-моему, все больше и больше.
1: Ну, да.
0: Отдаются в руки
1: татуировщиков. Татуировка стала у нас овладевать массами, да. И уже не имеет такой элемент шока или там эксклюзивности или ренегатства.
0: Принадлежности к субкультуре, как
1: да,
0: мне казалось.
1: Да, да, именно
0: всегда
1: так.
0: Всегда так.
1: Раньше было так, не всегда, уже не так.
0: Да, но а началось, наверное, все с флотской татуировки, может быть, или с тюремной все-таки.
1: У кого?
0: А вообще, в мире?
1: В мире нет. В мире началось до того, как, наверное, люди научились друг друга сажать в тюрьмы и, наверное, пересекать какие-то значимые водные пространства. То есть, как бы, если мы будем говорить о истории татуировки, она существовала далеко в истории человечества, да, и во многих культурах различных. Ну, вот. Ну, моряки просто были, ну, традиционно, по легенде, такими, как сказать, носителями, которые европейский, на тот момент считаемый цивилизованный мир, познакомили с этим, так сказать, ставшим уже искусством, да, то есть, как бы, ну, вот, а в первую очередь, это, конечно, традиции народов определенных.
0: Которые клеймили вора, рецидивиста,
1: нет,
0: насильника,
1: вовсе
0: грабителя.
1: Нет, так. Татуировка, скорее всего, чтобы имела позитивный смысл. То есть она отображала некий статус, когда, то есть, умение, так сказать, вернее, ее смысл был сказать о себе, не говоря ничего. То есть люди определенных племен, да, то есть как бы на расстоянии могли определить свой чужой по татуировкам, что это за человек и все такое прочее. Ну, что у нас сейчас в настоящее время имеет функцию, там, одежда выполняет.
0: Кстати, да.
1: Или это...
0: Да.
1: Ну, вот, ну, представьте, что вы живете в таком климате, где одежда не нужна, да еще и нету, так сказать, этих приспособ, чтобы ее делать, да, и поэтому кольцо в нос, то есть татуировки, там, знатного воина, и все, можешь флексить.
0: Ну, а поскольку теперь это все, скажем так, вошло в обиход обычных людей, то вообще потеряло какой-либо сакральный смысл, получается?
1: Абсолютно, да. Декоративные функции, я думаю, здесь сейчас имеют главенствующее место. Ну, вот.
0: Ну, и так ты стал мастером вообще, ну, как я понимаю, сейчас много возможностей научиться, много мастеров, наверное, но ты занимался этим гораздо раньше, то
1: да.
0: есть, когда, может быть, не было такого вот, таких возможностей получить какое-то специальное образование, как это происходило у тебя?
1: Я могу, да, это было интересно, потому что я был один из первых вообще, кто в Санкт-Петербурге, ну, не буду говорить за всю Россию, там обязательно кто-нибудь найдется, кто это начинал раньше или будет претендовать, хотя уже, ну, не суть. В Петербурге, да, мы начинали, нас было всего буквально такие несколько человек на этот многомиллионный на тот город, но вот просто вызвал определенный интерес татуировка. Но вот именно профессиональное становление произошло, работая в Европе. Ну, так получилось, что в 93-м году я был приглашен в Хельсинки на татуировочную конвенцию как представитель России. Там был замечен европейскими татуировщиками и приглашен, так сказать, на работу. Ну, в моем случае это была некая стажировка. Ну, потому что профессионального татуирования в России не было как такового. Да, вот буквально.
0: Наверное,
1: да.
0: Не было и специальных каких-то средств. Это же, я смотрю, там столько всего продается на этой выставке.
1: Да,
0: и краски,
1: да, да.
0: Там все, и кремы, мази какие-то, затирки, и инструменты, там все это.
1: Ну, в настоящий момент татуирование стало индустрией, да, и поэтому-то есть очень специально направленные, да, то есть, как бы целая, ну, и в буквальном смысле индустрия работает на эту отрасль. Ну, вот. А раньше, ну, тем более в Советском Союзе, там не было простых бытовых вещей, как бы не говорили ностальгирующие по свидетелю хорошей жизни в СССР, да. Там буквально, ну, это кустарное производство было, конечно. Ну, вот. И я был очень рад возможности вот приобщиться к европейским образцам и уже, то есть, работать, ну, вот не с этими бутербродами в руках, да, то есть,
0: которые... То есть, ты брал обычные чернила, да, школьные, иголку швейную?
1: Как это все начиналось? Ну, нет, вот иголкой татуирования, ну, разве что в 9 лет себе точечку сделал, вот именно так это, как это у многих бывает, ниточка, иголочка.
0: Название группы KISS?
1: KISS, конечно же. Причем KISS можно нататуировать, даже не слыша ни одной композиции, а потом просто... посмотреть, насколько несоответствие внешней музыке, да, то есть, ну вот, хотя KISS, да, KISS повлияли, наверное, на развитие тату-культуры тоже. У меня друг один из Голливуда, он татуировал, по-моему, Пол Стэнли, да, вот как раз у него, да, Пол Стэнли и барабанщика, этот самый, как его там, Крис чего-то там, не помню, да, татуировал. Это мы вместе как-то поработали. Ну, история про то, как у нас все начиналось. Середина 80-х, наверное, вторая половина. И на ленинградской тогда фабрике начинается производство туши «Калибри». Ну вот, это была цветная тушь. Если кто помнит советскую тушь, это она называлась, не помню как, по-моему, тушь. Ну вот, и она была отвратительных цветов, которые вообще в природе не была, прозрачная. А «Калибри» была довольно-таки плотная, интересная. И там были такие цвета желтые, например. Ну вот, хорошие там синие, ну вот и все такое прочее. Она обладала плотностью. И тогда пытливые умы, и в моем этом, в том числе и я, да, ну вот, решили, а что если ей татуировать? И тут, о чудо, она обладает инертными свойствами, то есть она сохраняется в коже. Ну вот, и так, таким образом мы стали делать первые цветные татуировки в СССР. Ну, вот. Вот такая вот история. И вы этой фигней бы долго занимались, опять-таки, если бы не поехали в Европу.
0: Ну, так. Естественно, вот образцы рисунков откуда вы брали? Или сами выдумывали что-то? Или как это? Как заказчик закажет?
1: Ну, не было вообще никаких образцов, по большому счету, да. И поэтому так пользовались традиционным представлением, как должны были выглядеть татуировки.
0: Якорь,
1: череп там, да. Русалка с сиськами, то есть это все классика.
0: Цветочки делали уже какие-то, или это сейчас только делают?
1: На самом деле, вот по этому поводу есть любопытная история. Как раз она связана с первой конвенцией, когда я поехал в Финляндию. Еще вот не имея богатого опыта, у меня был, значит, друг, который жил в Финляндии, ну, вот, и здоровенный такой чел, крупный, ну, вот, но он все боялся делать большую татуировку, и мы сделали для, как бы, в качестве пробы небольшой букетик незабудок, ну, вот, на плече. Это очень забавно смотрелось, то есть, как бы, такой внушительных размеров человек с этим букетиком незабудок. Да. И вот он там, тоже опять-таки история, имеющая забавности, выиграл главный приз, ну, вот на этом. Так что вот, да, то есть это был 93-й год, ну, вот как я сказал, да, вот в 93-м году можно считать началом этих цветочного периода. До этого мужики, по-моему, не татуировали, ну, разве что там какие-то тюремные образцы с розами, да, там, и со змеями.
0: Но... А кто тогда вообще татуировался?
1: Ох, у нас?
0: Да.
1: Вот это 90-е годы. Надо напомнить, да, кто у нас там в 90-х годах существовал. Новые русские, да, то есть, да, как бы бандиты, да, там все были
0: среди
1: бандиты.
0: Среди них было, да, это распространено?
1: Конечно, это была основная...
0: Не забуду мать родную?
1: Нет, это образцы тюремных татуировок, то есть, как бы это... А эти ребята вовсе, на самом деле, не стремились к какой-то блатной романтике. Они делали вполне себе, кстати, татуировки... Вот без всякой вот этой вот подоплеки.
0: Там, ну, любимая жена.
1: Да нет, все так же. Там череп, скорпион,
0: тоже, да?
1: Львы. Ну, то есть, как бы проявление такой некой этой брутальной агрессии. Ну, татуировки же имеют и выполняют вот эти функции. То есть татуированный оскал там. Ну, сразу можно подумать, что в человеке живет зверь.
0: Да, ну вот я сейчас смотрю, нет такого места на теле, где невозможно было бы сделать татуировку. А вот те годы же, наверное, было ограничено как-то, в основном, ну, там, я не знаю, плечо. Или тоже уже делали, не пойми.
1: Нет, надо напомнить, что на тот момент татуировки были действительно таким знаковым отличием человека, ну, если не это... совсем уже как антисоциального, то асоциального, да, и соответствующим образом...
0: Элемент протеста, да?
1: Протестная форма, да, то есть, ну вот, имела такое место быть. Ну и татуировки на открытых местах, это уже делали совсем люди, бросающие вызов обществу, скажем так. Но даже среди профессионалов, татуировщиков, тогда было на самом деле очень большое количество татуировщиков, и я относился к их числу. Мы не татуировали как раз кисти рук, мы не татуировали лица и шеи принципиально, то есть такое было. Что сейчас интересный момент, что сейчас все наоборот. Люди сперва пытаются сделать татуировки на видимых местах, ну вот, и дальше там покрываются.
0: Особенно ими. Женщины. Я смотрю, вот эти девицы, они даже специально, вот они ждут, не дождут, когда можно оголить эту часть тела, где у нее татуировка, чтобы наконец-то уже...
1: Да, конечно же. То есть, как бы, элемент эксгибиционизма тоже присутствует в этом. Это же, когда человек говорит, я это делаю для себя, ну, понятное дело, что не совсем для себя это делается.
0: Игорь Кредицкий в студии Моторадио, президент мотоклуба Northwest End MC. И сегодня мы говорим не сколько даже, может быть, о мотодвижении, хотя об этом тоже поговорим обязательно, сколько о татуировке, ввиду прошедшей недавно и впечатлившей как меня, так и вас, ну, может быть, выставки, Санкт-Петербургской выставки татуировки, фестиваля татуировки. Продолжим через пару минут.

0: Игорь Кризицкий в студии Моторадио. Продолжаем наш разговор. Татуировки. Ну, не знаю, как ты относишься к женским татуировкам. Женщин-то большинство действительно вот на этом фестивале было представлено. Я иногда смотрю в метро, в транспорте, на улицах. Очень часто женщины, которые вообще явно не имеют никакого отношения к субкультуре, просто иногда даже какие-то такие очень малопривлекательные женщины, толстые женщины, например, и даже очень неопрятно одетые, но зато в татуировке. Вот я не понимаю, что это, откуда это вообще, зачем вы? Ну, неужели нет видения себя, скажем, через 10-20 лет, а тебе тут дают через 40 лет, скажем, с этой татуировкой? В конце концов, у тебя могут быть дети,
1: так,
0: мужья, вот, и так далее.
1: Ну да, это и понимаю примерно ваш вопрос.
0: Да,
1: если,
0: да.
1: Если честно, есть среди татуированных людей даже так, ну это уже все в мемы, конечно, все превратилось. Вот эти вот типичные вопросы, типичное отношение к татуированным людям.
0: Бабушки со скамеечки.
1: Бабушки со скамеечки.
0: Ну, парадный, да.
1: В этом, так сказать, в максимальной стадии, да, это бабушки на скамеечке обязательно скажут, что вы проститутка с татуировкой.
0: Да.
1: Ну,
0: меченая.
1: Да, но если нет у вас этот самый татуировки, будете просто проституткой. Ну вот, а я буду татуированным наркоманом, скорее всего. Ну вот, и зимой просто наркоман, потому что татуировок не будет видно.
0: Проклятый-то.
1: Да, ну главное поздороваться, тогда вы сразу на хорошем счету будете, ну вот, если говорить. Так вот, мемы, да, то есть относительно этих мнения не татуированных людей, а татуированных, начнем сразу, наверное, с противоположного. Знаете, чем, так сказать, не татуированные люди отличаются от татуированных? Татуированным наплевать, что у вас нет татуировки. Ну вот.
0: Кстати, да.
1: Вот. А вот это вот, что ж ты будешь делать, когда у тебя будет этот, когда тебе будет, ты будешь в старости? Ну вот, это вот часто задаваемый вопрос. Вот, очень непонятно, да, вот чем люди вот мотивируются, когда его задают. То есть они где-то уже живут в старости. То есть, как бы, в принципе, уже можно сказать, что человека даже можно пожалеть, что вот он не сегодняшним днем, а каким-то мнимым, который, может быть, никогда не настанет, живет. Ну, вот. Но старый человек — это не тот, кто сморщился, да, в 70, а тот, кто скис в 30. Ну, вот. Иногда бывает такое. Ну, вот. Если делать все в сегодняшнем, так сказать, моменте с прицелом, как же это будет в старости, ну, да, там, наверное, ничего не надо делать. То есть, как бы, лечь в кровать и ждать своего дня. Ну, вот. А что скажут дети, да, то есть, как бы, детей воспитывайте так, чтобы они не задавали родителям глупые вопросы, ну, вот, и вообще, да, то есть, как бы, это очень непонятно, да, то есть, что это, дети будут интересоваться татуировками вот в этом контексте, осуждающе, ну, вот, у меня сейчас сын старший уже сам татуировки делает, ну, так сказать, во втором поколении, ну, вот, интересно наблюдать там, причем трансформацию, там сейчас абсолютно другие татуировки, чем те, которые мы делали вот в этом, ну, возрасте, в этом периоде.
0: Ну, вот что... А какие, чем отличается молодежная татуировка?
1: Молодежная, да, она действительно отличается. Если вот я сейчас по-прежнему еще делаю татуировки, в основном, да, друзьям, друзей, каким-то старым своим клиентам, ну вот. И у меня нету абсолютно, то есть, вот этого сегмента молодежи. Ко мне не приходят, потому что...
0: Вы говорите на разных языках.
1: Да, абсолютно. Там уже есть такая вот в поколении. Я понимаю, как мы бесили своими татуировками людей старшего поколения. Сейчас вот упоминал, да, в разговоре были такие в 90-х годах популярные татуировки Tribal. Да? Ну, вот, это абсолютно малоинтересные, малохудожественные, черные такие изображения, заимствованные из каких-то полинезийских, островитянских культур, да, которые тоже были европейские, адаптированы. Ну вот, лет через 10 это стало смотреться очень так потешно, потому что, ну, по большому счету, это черные кляксы.
0: Слушайте, а ведь действительно, я вот подумала, что если мода меняется на татуировки,
1: да,
0: то вообще это грозит схождением с ума, потому что ты не можешь успевать избавиться и менять. Да,
1: ну, там так, не настолько все быстротечно, я бы не назвал бы это и модой, есть просто определенные тенденции. И вот современные тенденции, например, вот уже является нео-трайбл, который я смотрю, ребята, это что за фигня такая? Ну, вот какие-то, но нео-трайбл, это как трайбл, только хуже.
0: Ну, например, это, ну, что, какая-то клякса или что?
1: Это
0: стрелочка?
1: Вот изображение больше похоже на какие-то молнии. То есть,
0: ACDC, да?
1: ACDC имеет свою геометрию, а здесь какой-то хаос, то есть, да? Ну, в моих глазах. Но люди, вот, блин, придется сказать это слово, молодежь. Ну, вот они... Ну вот, они видят в этом какую-то свою эстетику.
0: То есть это вот на руку, допустим, брызгнул чернилами, потом что-нибудь, ну, там так.
1: В принципе,
0: и
1: почему
0: вот
1: бы тоже. Да, ну что-то вроде этого. То есть, как, ну вот, главное не, вот, не приставать к этим людям и не спрашивать, зачем они это сделали и что это означает. Они этого вот
0: а очень, всегда очень... это что-то означает,
1: нет,
0: или нет?
1: Нет, нет, нет. Ни в коем разе это всегда что-то должно означать. Вот почему-то, по мнению вопрошающих, это должно быть. Ну вот. А иногда бывает просто. Татуировка может быть действительно... Может быть, просто иметь декоративное значение. Может,
0: ну вот
1: что-то иметь
0: давай
1: значение.
0: Давай на примере тебя. Вот у тебя я видела там какие-то буквы. Вот, вот ты вот так сделал. Вот,
1: вот
0: так
1: вот здесь?
0: Да, да.
1: Да, здесь латынь. По латыни написано «сказано, сделано». Это мне напоминалочка о том, что то, что сказано, должно быть сделано.
0: Так, я должна это сфотографировать, чтобы потом давайте предъявить нашим слушателям. Прекрасно. Ага, так.
1: Ну вот, это для меня напоминалочка, да, то есть...
0: Вот... А ты же сам не видишь или видишь вот так? Вот. Ну да, в принципе, видно.
1: Вот когда я что-то забываю, ну, то, что сказал сделать, вот я думаю, блин, не на том месте нанес. Да? Надо было маму слушать, ты бы себе еще на лбу сделал. Ну вот, это у мамы два места.
0: Мама, да, так говорила, да?
1: Нет, моя нет. Обычно это типичные мамы. Угу. То есть, как бы так говорят. У меня была студия, когда своя, у нее слоган был «Даже вашей маме понравится». Потому что мамы, как правило, это последний человек, который может
0: прийти в восторг. Она жрала, мучилась,
1: да,
0: нормального человека. А
1: да,
0: тут
1: да,
0: вот...
1: ты себя уродуешь. Да, ну, вот. Да, это, ну, типичные родители. Все нормально. Угу. Ну, вот.
0: То есть ты своего сына не отвращал от этого, разумеется?
1: Ну вот представьте себе, как бы в моем исполнении отвращение, вызвать отвращение к татуировкам. Это, ну, наверное, примерно такой же эффект, когда синий папа будет объяснять, что это, сидя на диване, там, с сигаретой, как это обычно, ты только не бухай, сынок, там, знаешь, и стакан опрокидывает. Вот где-то так бы я бы убедительно бы звучал, поэтому нет. То есть главное, чтобы дети были счастливы. Ну, вот нам не обязательно их понимать. Ну вот. И не обязательно говорить, чтобы они делали то, что мы хотим. Но...
0: Ну, все-таки вот если вернуться к женщинам, ты с ними работаешь вообще?
1: Да, ну где-то 50% от, да, клиентов – это представительницы прекрасного пола. Но...
0: У них какая-то мотивация есть вообще-то?
1: У каждого вот... своя мотивация. То есть иногда бывает это... Не мотивировано абсолютно. Иногда бывает...
0: Мода.
1: Вот мода, ну, все-таки, наверное, не совсем подходящее слово для татуировки, потому что мода, вот как мы уже сказали, такая она быстротечная, да, то есть как бы у татуировки бывают тенденции какие-то, скажем,
0: ну,
1: так.
0: Ну, не сколько на сам рисунок моды, я имела в виду мода на то, чтобы была татуировка даже, неважно, чтобы вот... Или как это... Ну, не знаю, заклеймить себя вроде как признак крутизны, может быть.
1: Я думаю, что сейчас вот это тоже уже утрачено. То есть где-то у кого-то есть желание сделать внешнее отображение внутреннего содержания. Довольно-таки часто с женщинами я работаю, делаю декоративно какие-то скрытия дефектов. Например, женщины очень... бывает, комплексуют, бывает, стесняются неких шрамов, да, в отличие от мужчин. И вот, допустим, скрыть шрам, ну, вот, поверх него сделать татуировку. Довольно-таки часто делают, ну, вот, такие вот вещи. Ну, вот. Или там это, зататуировать целлюлит.
0: Мне кажется, это ужасно, потому что он имеет еще обыкновение, наверное, разрастаться, и потом все это растягивать. Да, кстати, а вот стройный человек в молодости, он жиреет с возрастом, да? Татуировка же тоже вместе с ним растет, растягивается.
1: Ну, на самом деле, не так, как это вот можно себе представить, да? Это вот обычно у меня две вот категории людей, да, мужчины обычно такие, говорят, вот я вот сейчас себе татуировку сделаю, но я планирую раскачаться такой, ну вот, что с ней будет? Ну вот, а у женщин наоборот, я собираюсь похудеть.
0: Да, да.
1: Ну вот, и как это все будет? Значит, смотрите, у нас кожа, да, то есть, и что естественно, да, она растягивается там, где она тонка. Скажем так, если вы делаете татуировку на плече, а потом набираете вес умышленно, да, или сами того не желая, то кожа у нас будет растягиваться из подмыхи, то есть там, где она тонкая, да, то есть, ну, татуировка, как правило, не деформируется. Это уж надо будет совсем, то есть, как бы драматически набрать вес, ну вот, или драматически там похудеть, чтобы это отразилось на татуировке вот на таких вот местах. Ну, так что здесь...
0: То есть, татуировка накладывается... Хотя нет, я вот смотрю вот на твои руки, и да. Там, где тонкая кожа, наверное, тоже... Она...
1: Ну, вот здесь, да, то есть, как внутренняя сторона руки, это тонкая кожа. Но я не настолько, я и набирал, и худел, и, то есть, как бы, ну, у меня татуировки не очень трансформировались, не заметил. Я, во всяком случае, что уж настолько исказились, как отражение в самоваре.
0: А я вот, кстати, плоховато вижу, но мне кажется, что у тебя какие-то батальные сцены из русской истории.
1: Нет, здесь этот...
0: Битва на Калке?
1: Нет, здесь спидометр с максимальной скоростью 240 км в час. Здесь Вэт Винна татуирован. Есть портреты детей. Ну, вот, и так, память. Память о событиях, память о людях и просто так, и просто для красоты.
0: А тебе приходилось на себе менять рисунок, вот тот, который, скажем, потерял актуальность, да, и стал раздражать, да?
1: Да, у меня есть перекрытие на руке, вот на внутренних сторонах, что здесь. Она просто татуировка отслужила свое, и поэтому была перекрыта более,
0: так сказать. А это сложно делать вообще?
1: Тому, кто это не умеет, сложно, а кто умеет, тот с этим справляется.
0: А часто тебе приходится за другими, скажем так,
1: Да, довольно-таки часто, Саша, да. Это вот, ну вот, если брать, это, наверное, процентов 30-40 от моей работы. Это переделка старых татуировок. Ну вот, начиная вот еще в те времена, это было основной моей. Ну, мне нравится это на самом деле делать, потому что был человек такой несчастный со своей татуировкой, но вот ему переделали, и он снова на какое-то время счастлив собой.
0: На какое-то время.
1: Конечно, на какое-то время. Но главное в моменте.
0: Поэтому, наверное, люди не останавливаются, да? Многие же сделали, и потом вот все уже вроде как будто и некуда.
1: А, да, есть такой момент, когда синяя болезнь, так называемая, обывательская, да, ну вот, когда такая формулировка есть, когда человек делает татуировку, и потом его этот процесс захватывает, и уже трудно остановиться, есть такое. Ну, он связан с любой боди-модификацией, ну вот, когда человек начинает работать над собой.
0: Зависимость такая.
1: Какой-то цели, да, да, да, и вот уже трудно его остановить.
0: Ну, это как женщины делают все косметические всякие эти.
1: Да,
0: тоже.
1: Косметические. Например, похудание, да, анорексики, если
0: взять.
1: Ну,
0: или там накачивание какое-то. Какими-то гиалуроновой кислотой там.
1: Вот, ну, любая модификация имеет эти вот степени. Вот обычно, вот, да, я вот часто, вот бодибилдеры, например, да, ребята, это обычные дрищи, да, которые или словили во дворе, да, то есть оплевуху, и решили немножко банку подкачать, чтобы, ну, а потом уже смотрят там, то есть, или девушкам нравится, да, и они уже никому не нравятся, кроме самих себя, да, то есть, как бы, все в трехглавых мышцах там, то есть, как бы, ну, вот, ну, вот, увлекся человек, не остановить. Вот, опять-таки, анорексиков я привел в пример, да, хотел там скинуть пару килограмм кто-то, и потом смотрит там скелет ходячий, он, я жирная свинья, я много ем. Да, и да, вот да. Это увлекательный процесс. Вот с пирсингом, допустим, если вы тоже, да, наблюдали.
0: Да, да.
1: Проткнул нос, проткнул с другой стороны, потом растянул уши, как у персонажа недавно вышедшего российского блокбастера.
0: Давай сделаем небольшую музыкальную паузу, потом продолжим наш увлекательный разговор. Игорь Кредицкий сегодня в студии Моторадио. Это та самая группа Kiss.
1: А-а-а!

0: продолжаем наш разговор. Игорь Кредицкий сегодня в студии Моторадио. Мы говорим о татуировках. Игорь, поскольку ты мотоциклист, ты много лет в байкерском движении, хотелось бы проспрашивать про именно про байкерскую татуировку. Она, наверное, тоже появилась как-то во времена становления, может быть, клубов, мотоклубов в США, когда там тоже они были или бывшие военные, или, может быть, какие-то уголовные элементы.
1: Как-то я это думаю, все так, и то, и другое имело, имело, то есть как бы абсолютно эти самые определенные инфлюенции, так сказать, определенное влияние. Ну вот, татуировки и мотоциклисты подходят вместе как двигатели внутреннего сгорания и путешествия. Ну вот, и надо сказать, что мотоциклисты были одними из популяризаторов, то есть вообще тут современного татуирования. Скажем так, журнал всем известный, ну, может быть, сейчас уже неизвестный, но на момент существования бумажных изданий было такой популярный американский журнал Easy Riders. Ну, вот. Именно в редакции Easy Riders было направление одно, они выпустили первый татуировочный журнал, который назывался Tattoo, да, незамысловато, но он назывался Easy Riders Tattoo, маленькими буквочками были Easy Riders, большими буквами Tattoo, та же самая редакция. Фотографий, контента было очень много, потому что в основном они были наполнены фотографиями со всяких мотоциклетных тусовок. Ну вот, и там обязательно было, что вот на обложке должна была быть модель, девушка какая-нибудь с татуировкой, ну такая в представлении тех лет красивая. Ну вот, и значит несколько работ там тоже маленьких на обложке. Одна из них обязательно должна быть логотип Харли Дэвидсона. Ну вот, или просто надпись Харли Дэвидсон. Ну вот, и эти ребята, да, в принципе, издавали этот журнал, и он был, достиг мега популярности, то есть каких-то там замысловатых, то есть, как вернее, запредельных тиражей. Ну вот, там уже и когда все это в массы, я помню, пошло, а в принципе мотоциклизм и вот мотоциклетные татуировки — это такая субкультура. Ну вот, обыватели там стали вот по поводу вот как раз вот этих вот моделей, значит, жаловаться, что типа вот татуировка красивая, но модели ногти там черные, там, ну вот, потому что, ну, она, наверное, в масле там копалась или еще что-нибудь, и там редакция хихикает, там наш ответ, там, значит, отрастите ногти сами по 6 дюймов и воткните их себе в задницу, ха-ха-ха, ну, то есть, как бы, ну вот, и все такое прочее. Ну вот, ну, так или иначе, потом стали новые, много новых журналов было, и все как бы ушло, но, надо сказать, да, байкеры и эта субкультура очень сильно повлияла на развитие и популяризацию татуировок. Ну, вот все-таки этот образ лихого парня или вот независимой девушки, да, эта татуировка, в принципе, как это, так демонстрирует независимость и некую такую дерзость. Ну, вот, а мы все любим независимых и дерзких.
0: Ну, да, где-то так.
1: Вот, все это пошло в массы. Ну, вот. Кстати, относительно самой популярной татуировки вот в мире, в книге, я просто работал с одной, был довольно-таки забавный эпизод, когда одна фирма в качестве рекламной акции, ну, вот, сказала, что кто сделает логотип их магазина, это было в Питере, ну, вот, получит там 10 тысяч рублей что-то, ну, вот, и ко мне там обращались, я говорю, ну, звонил в рекламный отдел, говорю, зачем вы это делаете, то есть люди приходят тут, делают логотип вашего магазина, они говорят, мы хотим попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый распространенный татуированный логотип. Я говорю, вряд ли вам удастся догнать Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон — это самая популярная татуировка после, знаете, какой? Мама, да? Просто мама, да. Не забуду, мать родная, а просто мама. Ну, я имею в мировом, так сказать, этом спектре.
0: Надо же.
1: Да.
0: На разных языках мира.
1: Да, на разных языках мира. Все-таки мы этот. Может, это как раз, чтобы мама не ругалась первую татуировку со словом мама.
0: Не знала, кстати, интересно, да. Потом только Харли Дэвидсон.
1: Харли Дэвидсон на втором месте.
0: Ну, мне кажется, еще мотоциклисты — люди суеверные. Они же стараются как-то отгородиться от всякой беды, естественно. Их жизнь связана с риском, и, может быть, это тоже элемент защиты, да?
1: Ну, у некоторых есть такое поверье, да. То есть тут главное главное в это верить. Ну, вот, поэтому, да, есть там определенное количество, да, то есть таких татуировок оберегов, да, там, как люди делают, тот же самый череп, да, столь популярный вот, среди мотоциклистов, там, некоторые придают ему некую символику там оберега, защиты от смерти, там, ну, от которой все равно не уйти. Но вот, а так, да, там, ну, сам классический набор вот татуировок мотоциклистов, он очень такой скудный, на самом деле, изначально был, да, то есть, как бы, это там, этот, Вэтвин нататуировать, как у меня, да, ну, вот, Харли Дэвидсон написать, ну, вот, опять-таки, русалку без хвоста, то есть, как бы, какую-нибудь бабу с сиськами, то есть, как бы, ну, вот, общечеловеческие ценности, ну, вот. Так что вот, а так, конечно же, сейчас татуируют гораздо больше, так сказать, сюжетов и мотивов и тем для татуировок.
0: Ну, я видела, скажем, название мотоклуба своего.
1: Название мотоклуба, да, это как символ лояльности, проявления такой демонстрации, так сказать, принадлежности и лояльности к определенной группе. Есть такое. Ну вот.
0: А еще что? Ну, а мода здесь какая-то есть у байкеров?
1: Байкеры, насколько ты знаешь, они люди довольно-таки консервативные. Но вот именно такой вот моды нет. Ну, вот опять-таки есть просто...
0: Ну, поветрие какое-то.
1: Мне вот нравится классическая татуировка, когда на правой руке делается этот... Пишется там full throttle, ну, полный газ, ну, вот, со стрелочками. Вот это вот классическая, байкерская, самая, что ни на есть, мотоциклетная татуировка. То есть со стрелочкой там, то есть как бы вот откручивай до сюда.
0: Так мотоциклисты узнают друг друга в толпе.
1: Ну, не только по бороде, как говорится, да. Это на самом деле было забавно. У меня как-то человек пришел в возрасте татуировать якорь. Ну, вот на правой руке, я говорю, а что такое? Он говорит, ну, вы уже человек в возрасте, там, то есть, как бы, не по молодости же, не по глупости делаете. Он говорит, я капитаном стал, то есть, судно, а у нас положняк. Вот кто без якоря, тому руку не жмем.
0: Ну, надо же.
1: Ну, наверное, тоже в определенных кругах, я думаю, что все-таки есть множество капитанов без якоря на кулаке. Ну, опять-таки, идентификация свой-чужой, ну, и все такое прочее.
0: А средний возраст, ну, мне всегда казалось, что это принадлежность именно молодости, да, все-таки вот делать татуировки. Но я знаю, например, одного артиста очень хорошего, я не буду называть его имя, ему уже за 60, и он подумывал, не знаю, как сейчас, о том, чтобы сделать себе татуировку.
1: О, ну, в принципе, могу сказать, что у меня, как я уже сказал, молодежи, вот в том этом, сделал по глупости, по молодости, вообще, как таковой, нет. Ну, правда, приходят, вот у меня старые иногда клиенты со своими детьми. Ну, вот, это уже там во втором, там, третьем поколении татуирую определенные семьи. Ну, вот, ну, если честно, мне нравится работать с людьми, как я их называю, состоявшимися и состоятельными, да, то есть где-то что видно, что человек осознанно пришел к этому, потому что был у меня, вот, опять-таки, это из мотоциклетной среды был человек, который, сын, говорит, у меня, ему 16 лет. Я его спросил, что ж ты хочешь, сынок? А он мне говорит, татуировку. Он говорит, ты сделаешь ему хорошо? Я говорю, ну, сделаю татуировку, да, ему как скажешь. Он, я, говорит, заплачу. Ну, приходит пацан, 16 лет. Ну, вот, и сделал он себе персонажа из компьютерной игры, конечно.
0: Ёлки-палки.
1: Да. Ну, вот его папа, расплачиваясь, скрипя зубами, мне говорит, это что, он теперь с этой дрянью всю жизнь ходить будет? Ну, вот, ну, 16 лет, естественно.
0: Да.
1: Ну, вот, там свое, да, то есть, ну, вот, а у человека в 60, наверное,
0: через уже... 10 лет снова придет.
1: Не пришел, прошло 10 лет, то есть, как бы, наверное, что-то другое сделал. Может, оставил как память. Вот он посмотрит, и он жил в это время, и у него были определенные интересы. Ну, вот. Это есть такая довольно-таки забавная картинка, как раз связана с этим, с там, мотоциклист в баре, и рядом девушка сидит, а он, значит, ей пальцем показывает на руку и говорит, это, говорит, Микки Маус, это зубная фея, это Питер Пен. И вообще, я думаю, мои родители слишком рано разрешили мне делать татуировки.
0: Игорь, прошедший фестиваль татуировки чем-то тебя удивил?
1: В принципе, фестиваль был хорошо организован. Надо отдать должное организаторам. Большое количество, очень большое количество работ и татуировок, которые мне понравились, у нас, надо отдать должное, не без гордости скажу, российские татуировщики весьма на высоком уровне.
0: Мастеровитые.
1: Да-да-да, даже в мировом, если брать масштабе, То есть у нас даже есть определенные лучшие татуировщики в тех или иных направлениях. Ну, на мой взгляд, опять-таки, субъективный. Ну, исходя из опыта, наверное. Ну вот. Так что событие мне, так сказать, понравилось. Там было чем заняться, было на что посмотреть, было что делать. Ну вот, опять-таки. Ну вот, первую конвенцию, вот, я, как я сказал, это было в 93-м году я посетил. Ну, тогда было, естественно, немножко все по-другому. Ну вот, из истории могу сказать, что первая российская татуировочная конвенция состоялась 30 лет назад. Ну вот, она была международная, причем с присутствием татуировщиков очень высокого, я бы сказал, топового уровня в Москве в 95-м году. То есть группа инициативных лиц была организована первая международная конвенция. Мало кто, кстати, о ней знает, потому что вот как-то на российской почве она не обрела тот легендарный статус, на который, в принципе, она претендовала бы. Ну вот. А в Питере, по-моему, попозже было. Первое, по-моему, в конце 90-х уже, если не в начале 2000-х. Конец 90-х, да. То есть, и, ну, так себе было. То есть люди не знали, что делать на тату и что там, как это организовывать. Первые вот такие грамотно организованные конвенции, это, конечно, опять-таки Петербург. Вот 2005 год, вот опять-таки, ну, что у нас там 20 лет назад, да, было. Ну, вот Московская татуировочная конвенция тоже, опять-таки, по-прежнему на высоком уровне находится. Ну, и региональные тоже есть интересные. Ну.
0: Игорь, совсем не остается у нас времени на то, чтобы спросить, как поживает ваш мотоклуб Northwest End.
1: Он поживает превосходно. Ну, вот. Мы это самое живы. Вот. Живы, действуем, ездим, радуемся жизни. Ну, вот.
0: Давайте тогда вашим клубам приходите к нам еще и осенью, когда закончится сезон, и тогда уже
1: хорошо поделимся тогда этим самым, как все это прошло. Да. Ну, вот, спасибо большое за приглашение. Ну,
0: вот, напомню, что Игорь Кредитский, президент этого самого мотоклуба, был в студии Моторадио. Очень интересный у нас сегодня разговор был про татуировку, и не только про нее. Спасибо, Игорь, удачи и хорошего лета. Да, и до встречи в эфире.
1: Всего доброго.
2: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
3: Великолепный Игорь Щербаков, которому, ну, разве что только... Вот, кстати, насчет какого-то особого отличия, может быть, есть у губернатора, например, за особые заслуги в области развития туризма и какой-нибудь орден такой, бабах, Святой Елены, там, первой степени какой-нибудь.
4: Я согласен на медаль.
5: Я признателен Александру Юрьевичу, что после того, как он увидел нашу работу, он присвоил мне статус советника губернатора по развитию туризма и того, на общественных началах. И это высшая степень благодарности для меня и гордости. Это помогает где-то.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Моторадио. Your favorite rock.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 310 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе 1 ребенок. По мототранспорту за сутки 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта. Да, и, возможно, там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать. Но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Radio.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там посмотри. Аккуратно пройти, посмотришь, там будет. Ага. Ага. Вот, там дорога.
18: А дальше не доставит.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.

0: картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
1: Мастерская Басмача.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
3: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
3: Сегодня у нас в программе максимализм некоторых отчаянных и неистовых мотоциклистов, которые хотят для своего любимого мотоцикла все самое-самое-самое и пытаются приобретать какие-то модули, запчасти, какие-то улучшайзеры за большие деньги. Потом все это привозят к Славе Басмачу и говорят: Слава, инсталируй нам все это, и мотоцикл будет мотоциклом мечты. Но, как выясняется, тут есть подводные камни. Прошу, Слава.
4: Александр, ну вы переврали всю тему, так же нельзя. Вы невнимательно слушали нашу летучку перед передачей. Как бы на самом деле хотелось бы поговорить о том, что попытки хозяев мотоциклов купить какое-то доп. Оснащение для мотоциклов, оно не всегда проходит удачно, то есть не всегда это доп. Оснащение подходящее оказывается. Потом они завсегда, далеко не всегда понимают, что при наличии, допустим, каких-то установленных у них уже деталей, то, что они купили, ставится далеко не сразу и с большим сомнением или с большой трудоемкостью. А это, соответственно, влияет на то, сколько приходится платить денег за выполненную работу.
3: И время, наверное, на инсталляцию.
4: Безусловно, да. То есть, соответственно, как бы и кончик этой передачи я хотел бы посвятить своему московскому приятелю, который приезжал ко мне в гости на Диностенд перед выходными, перед вот этими. Вот. И как бы это была электричка там 12-13 года на каких-то распредвалах Эндрюс 48 с какими-то трубами Ванс энд Хейнс, которые овальные там звучали недостаточно сочно и глубоко, то есть, ну, более трескуче они звучали, и которые почему-то ровно ехать на ровном газу на небольших оборотах отказывалась в принципе, потому что не умела она так делать. Это будет у нас некая вторая часть марлезонского балета, как бы, к которой мы перейдем после первого сообразно окончания первой части.
3: Ну, так в первой части, наверное, ты нас порадуешь какими-то примерами, какими-то гигантскими выхлопными трубами, какими-то монументальными воздушными фильтрами, которые не прикрепляются без дополнительных патрубков всяких и прочее-прочее. Расскажи нам, какие бывают примеры излишнего максимализма?
4: Слушай, ну, на самом деле вопрос в другом. То есть, допустим, там человек хочет поставить какую-нибудь там, условно говоря, спинку-трансформер, которая там является то спинкой для водителя, то спинкой для пассажира, она там с шарнирами, с определенными и прочими. Купил ее на там где-то, ну, на Алиэкспресс или где-то еще, вот, привез как бы на мотоцикле установлены кофры, то есть получается, что кофры занимают точки крепления, которые должны использоваться для кронштейнов вот этой спинки, соответственно, как бы получается, что просто так не возьмешь и не соберешь. То есть крепежные места, они заняты другим элементом, который крепится в эти же дырки. Вот начинаешь, значит, смотреть, ага, значит, нужно кофры снять, приложить этот, соответственно, кронштейны спинки, прикрутить кронштейны кофров. Не собирается. То есть, потому что у кронштейнов кофров есть специальные заходящие вовнутрь мотоцикла как бы направляющие, которые проваливаются. И, соответственно, тогда кофры торчат слишком, надо слишком длинные болты, и они торчат слишком широко в разлапку. Что тоже, в общем-то, нехорошо. Вот. Дальше, значит, смотришь, что же в этой ситуации разумно сделать. Разумно, значит, чуть-чуть подрезать, соответственно, кронштейны переходные, упорные для кофров, чтобы они собрались с этой спинкой. То есть вымеряешь, подкладываешь, смотришь, значит, 4 втулочки, которые бы токарь сделал за там 5 минут, условно говоря, приходится вручную делать полчаса. Ну, то есть ровно отрезать, ну, разметить, ровно отрезать, потому что как бы токарь в отпуске, а нового токаря как бы найти в, скажем, в течение 2 дней сложно. Вот, а мотоцикл хотят забрать сразу. И получается, что вроде плевая задача по монтажу спинки вот этой вот трансформера водителя-пассажира, она превращается в 2 часа рабочего времени. То есть 2 часа рабочего времени стоит 10 тысяч рублей. Ну, то есть по порядку, да, там. И спинка стоит, ну, порядка 10 тысяч рублей. И возникает, как бы, вопрос. Ай, ой, там, типа, спинку вот я купил недорого, а что же работа там? Почему стоит таких денег? А потому что, как бы, эта деталь, она в лоб не собирается в том виде, в котором надо. И у нас был вариант сказать, либо давай снимем кофры и езди без кофров, но со спинкой.
3: И это за 5 минут поставится.
4: Но это поставится за 20 минут. Либо выброси спинку и поставим кофры, и езди с кофрами вместо спинки. А все это вместе, как бы собрать, это, соответственно, нужны какое-то инженерное мысля, опять же, исполнение, то есть довольно аккуратное, поскольку детали, мотоцикл свежий, там детали блестящие и прочая история, и болтики должны собраться, ну, то есть все должно быть красиво.
3: С другой стороны, тут есть еще одна тонкость этой ситуации, ведь клиент ведь не знает, войдет это или не войдет. Он заходит на AliExpress, видит вот такое предложение, читает, для каких моделей это подходит. Там написана его модель. Ну, вроде бы, да. Ну, чем он виноват тоже?
4: Ну, так она написана, что, ну, как бы, во-первых, китайцы многие вещи как бы не указывают или опускают, да. Там, допустим, можно было бы написать, что не подходит при наличии боковых кофров.
3: Совершенно,
4: да?
3: Верно. Да.
4: Вот. А написали они или нет, никто не знает. А прочитал это хозяин или не прочитал, тоже никто не знает. Он принес, говорит, надо поставить. Ну, надо поставить. Хорошо, поставили. То есть, получилось красиво, но как бы за какие-то, скажем так, заметные деньги. Но зато работа хорошо сделана.
3: Ну, это так, можно сказать, внешний аксессуар некий. А что касается мотора и вот таких важных вещей, механизмов?
4: Ну вот, здесь мы переходим ко второй части, значит, нашего анонса.
3: А, ты хочешь на примере, да, на конкретном?
4: Да, да, на примере, на конкретном. То есть, приехал человек, да, то есть, вот говорит, я там делал мотор там-то, там-то, но у меня стоят распредвалы Эндрюс 48 на 103-м моторе. Вот у меня стоят довольно неплохие овальные трубы Ванс Хайнс. Ну, они действительно неплохие, то есть, ну, и не самые замечательные. Вот, среднестатистические. Но, говорит, у меня есть проблема. Во-первых, значит, он у меня на замедлении дергается и равномерно не замедляется. То есть, получается, ты газ бросил, и он начинает то сопротивляться, то как бы ехать ровно. Но это неприятно.
3: А какая может быть причина для этого?
4: А причина может быть для этого, что мотор теряет вспышки. Ну, то есть, когда-то он работает, а когда-то вспышек нет, и он тормозит более двигателем эффективно.
3: А, ну, то есть, это торможение двигателем мы обсуждаем сейчас, да?
4: Мы говорим, да, про торможение двигателем, что оно идет рваное и неравномерное, и как бы он дергается, и как бы, ну, это все неприятная история. Потом, говорит, он неровно едет, там, типа, вот ты хочешь ехать 2000 оборотов на ровном газу, а он не едет, он начинает дергаться, и какая-то, говорит, неравномерность постоянно присутствует в нем. Вот. Да, говорит, там больше 3000 оборотов, он едет хорошо, и там крутит, в общем-то, все довольно неплохо. И получается, что он едет. Но, говорит, я-то хочу ехать еще и спокойно. А спокойно на нем, говорит, ехать невозможно, потому что он дергается, как шелудивый пес. Вот. И как бы приехал, значит, ко мне этот человек. То есть, ну, мы с ним взаимодействовали по запчастям, по одному, другому, третьему. Значит, я говорю, валы 48. Я говорю, вот трубы эти трубы. Посмотрел с фонариком вовнутрь и говорю, как бы, а ничего не получится. То есть, он говорит, как ничего не получится? Я говорю, у тебя, говорю, перепродутая выхлопная система. Он говорит, так оставлен катализатор для подпора. Я говорю, катализатор не работает как подпор, он работает как разделитель. То есть, как бы, это так не работает. Он говорит, и что делать? Я говорю, делать можно. Значит, давай, мы с тобой, значит, удаляем катализатор, чтобы система была однообъемная. Ну, то есть, одинаковая. И полностью вытаскиваем, значит, внутренности из твоих вот этих вансайновских труб и делаем новые внутренности делаем с непроходной флейтой, то есть не прямоточные, а как бы с перегородкой. И, говорит, набивочки туда добьем, чтобы звук был помягче. есть. Он говорит, а трубы-то резать эти красивые не надо будет? Я говорю, нет, не надо будет, но постараемся красиво разобрать.
3: А их не надо действительно резать будет?
4: Они на винтиках, у них там как бы с торцем они разбираются, ну, туговато, но разбираются. Угу. Вот. Я говорю, сделаем, как бы сделаем внутренности как надо, и как, после этого я тебе настрою, и у тебя будет все замечательно.
3: Потому что многие вот видят мотоциклы на улицах и видят вот эти зауживающиеся трубы, и вообще трубы выхлопные на байках таких разных форм, и действительно у многих возникает вопрос, а как вообще туда можно добраться внутрь, если вот он такой вот, то есть как вот проникать, если не пилить?
4: Ну, слушай, есть трубы, которые изначально придумали разборными, и есть, которые не придумали разборными. Которые придумали не разборными, те надо резать, естественно, если залезать вовнутрь. Угу. Которые разборными, в большинстве случаев можно как бы не сильно куроча ее, значит, переделать. В итоге, значит, ну, как человека я отправил погулять, соответственно, вот, мы разобрали, вырезали катализатор, значит, разобрали эти трубы, взяли перфорированную трубу нужного размера, значит, ее сконфигурировали, сделали в нужном месте перегородки, часть глушителя заполнили этой самой каолиновой ватой высокотемпературной, там сделали так, чтобы она прилипла по диаметру, то есть там есть определенные хитрости. Вот, собрали, завели, звук шикарный. То есть вот если при предыдущем варианте глушителя, в котором он был куплен, это была сквозная труба во всю длину глушителя с перфорацией, да, то есть получается у нас газы летели по перфорированной трубе, частично разбегаясь во внешний объем, но никакой перегородки не было до выхода на улицу. Вот, то сейчас у нас получается, что газы идут по перфорированной трубе, упираются в перегородку, выходят в объем глушителя, и потом из объема глушителя опять через перфорированную трубу заходят и на улицу. То есть, грубо говоря, у них такой вот путь не очень, скажем, простой, да, получается с затыком. В общем, звук получился, как можно сформулировать, низкочастотный бубнящий, без рваных совершенно, без высокочастотного дребезга. То есть вот такой вот он скорее звук «у», ну, то есть такой вот равномерный, гудящий, низкочастотный. Вот. И как бы, в принципе, ну, при открытии газа добавляется немножко децибел, но как бы не до безумства. Вот, как бы каюсь, я, значит, на старых трубах, на непеределанных, в состоянии, как было, характеристики не снял, потому что, ну, и стенд был занят, и надо было быстрее делать, потому что человеку надо было уезжать поскорее. Вот. Но вот только мы переделали эти трубы, значит, поставили, загнали на стенд, в том файле настройки, на котором человек приехал ко мне, я, значит, делаю там десяток прогонов, чтобы посмотреть, что происходит. Происходит, мягко говоря, не очень. То есть там показатели очень средние для этих валов. Сомнительное, как бы.
3: Маловато будет.
4: Маловато будет, да. И как бы там пляшет смесь. Ну, как бы смесь может плясать из-за того, что как бы, ну, другая конфигурация уже получилась не прямоточная, это самое. Но на прямоточной было еще хуже. То есть это абсолютно точно. Это потому что человек говорил, что он на ровном газу ехать не может. Вот. И я начинаю настраивать этот мотоцикл. То есть, грубо говоря, там, ну, часа 4 я с ним занимался. Ну, заканчиваю. Значит, от того, что было. И то, что стало, разница там процентов 10. То есть у меня от 1000 оборотов, то есть если я делаю тестовый прогон, начиная с 1000 оборотов, у меня момент растет плавно, никаких ямок, ничего. Значит, у него пик на 3500 оборотов, и плавно спускается к 6. То есть, грубо говоря, симметричное коромысло получается, не очень высокой высоты. Вот. И, соответственно, получилось там что-то у него под 100 лошадей, как бы там 102, что ли, лошади на колесе.
3: А ты говоришь, что ты не замерял изначально, то есть, что эксперимент получается, ну так, то есть ты не знал, насколько на самом деле в реальности увеличилось, то, что ты сначала сделал подпор, и потом...
4: Да, именно так. Сначала я делал подпор, а потом уже как бы делал. Но от того, что, скажем так, как бы я увидел, в общем, все выглядело вполне себе замечательно, то есть это был мотоцикл хорошо настроенный. То есть, соответственно, я звоню человеку, человек прибегает, значит, мы заводим его на стенде, у него улыбка шире лица, то есть, ну, звук, который, скажем, не давит на ухо, это уже хорошо. А он ездит много, и ему вот было критичным, что треск вот этот вот с выхлопа, он его раздражал. Далее, значит, я ему показываю, что он на всех режимах едет, значит, одинаково равномерно, и смесь ровная, и прочее. Вот. Он как бы ух, говорит. Я говорю, хочешь прокатиться прямо сейчас? Он говорит, да, хочу. То есть снимаем мотоцикл со стенда, отцепляем датчики, даже не прикручивая правой подножки, на которую мы снимаем, чтобы экраны с трубы снять, с выхлопной. Вот. Он делает там несколько оборотов кругов по территории, возвращается, говорит, блин, он едет ровно, он едет на холостых ровно. Он говорит, подхватывает равномерный звук, говорит, классный. Вот, говорит, замечательно. Вот. Собираем его обратно, значит, он там платит свои деньги, которые мы договорились, значит, уезжает к себе в Москву, значит, я говорю, ну, позвони, когда едешь. Значит, проходит какое-то время, вечером он наберу и говорит, слушай, говорит, еще раз хочу сказать огромное спасибо. Он говорит, ну, говорит, это совершенно два разных мотоцикла. То есть он, говорит, едет, ну, настолько равномерно, что там его и напрягать не надо, то есть ему легко идти. Звук, говорит, выше всяких похвал, на ухо не дают, уходит назад, то есть как бы все хорошо. И, говорит, у меня расход стал на 2 литра меньше. То есть я говорю, ну, на 2 литра меньше это как? Ну, он говорит, при скорости 140, я ехал на круизе 140, у меня, говорит, расход около 7 литров получился, там, типа 6 с чем-то, 7. Я говорю, ну, так это нормальный расход. Он говорит, а раньше он у меня так не ехал, мне приходилось его все время ехать быстрее, он на ровном ходу, он не шел, и как бы добавлять топливо, чтобы он не затыкался. Я говорю, ну, так вот, собственно, и тебе... картина маслом, да, то есть было-стало, то есть, ну, по сути, минимальные изменения как бы конфигурации, да, то есть рукоделие на 2 часа, да, там, условно, или на 3, вот, и настройка нормальная, и насколько мотоцикл перестает быть огорчительным дерьмом и становится, как бы, приятной пушкой, то есть, ну, вот, говорит, да, Слава, говорит, слушай, жалко, говорит, раньше не доехал, но, возможно, мне этот путь нужно было пройти, чтобы, скажем, понимать, как это все происходит.
3: Ну, давай тогда резюмировать понемножку. То есть максимализм при покупке труб, вот в конкретном случае, и распредвалов был проявлен?
4: Ну, максимализм как бы...
3: ненужный.
4: Мне кажется, что распредвалы были избыточно агрессивные, то есть лучше было поставить, может быть, 37-е валы или там вудс какой-то.
3: А извини, шаг в сторону. А как их вообще покупают? Вот приходит клиент и говорит, слушайте, я хочу там, чтобы было помощнее. Ему говорят, надо поменять распредвал. И он говорит, окей, а какой? А вот возьми вот поагрессивнее. Это так получается?
4: Ну, вот так получается зачастую, но тут нужно понимать, что если ты берешь агрессивный вал, ты теряешь нижний диапазон тяги, и он становится, возможно, вообще не настраиваем. То есть, как бы вот...
3: А эти риски кто-то объясняет вообще при покупке человека?
4: А если человек не знает, как он объяснит это?
3: Нет, некий продавец, который говорит, вы у меня просите агрессивные валы, но имейте в виду, и дальше просто объясните.
4: Ну, продавец, который продает агрессивные валы, не является настройщиком, который настраивает мотоциклы с агрессивными валами, да, то есть, и который видит это все как бы, ну, маслом, картину. Соответственно, здесь есть шанс, что человек в погоне за какими-то сильно заметными улучшениями, он наступает на грабли потери каких-то, скажем так, нужных диапазонов, на которых будет ехать почти невозможно.
3: Ну, это и есть по теме нашей программы. То есть покупка, ну, и излишняя. То есть как бы ты хочешь, ну, тебе хочется что-то такое, улучшайзер какой-то, а в итоге выходит вот так.
4: Выходит, как выходит. Вот. И как бы вопрос, значит, того, что полноценно работать с выхлопной системой, то есть делать подпор там и прочие истории, их как бы, ну, эту работу умеют делать далеко, как бы, не всякие настройщики. То есть, ну, как бы настройщики настройщиками, а как бы это не у всех получается. Поэтому вот и у нас все хорошо, то есть у нас это все выходит, и я стараюсь вытащить до конца любую даже на мой взгляд, не оптимальную конфигурацию, я стараюсь вытащить по максимуму, чтобы на мотоцикле было кайфово ездить.
3: Из того, что было?
4: Из того, что есть, да, только. И только, ну, в самом, скажем, скажем так, необходимом случае уже говорить, что, чувак, вот с этими железками сделать ничего невозможно, тебе надо купить другие валы и поставить, тогда будет все хорошо.
3: То есть, резюмируем, при любых покупках не надо смотреть на то, что там красиво написано о какой-то детали или о каком-то аксессуаре, а нужно все-таки, ну, не знаю, с кем-то посоветоваться. Вот так я бы сказал.
4: Я бы сказал так, что в идеале, когда ты покупаешь распредвалы, надо посмотреть графики, которые, ну, обычно прикладывает производитель к крутящего момента. И посмотреть, с какого момента он начинается. То есть, где начинается рост момента. Если это 2000 оборотов, это подходит 90% людей. Если он начинается с 3 или 2800, это уже совершенно другая история. Это получается, что сначала мотор будет затычный, а потом он будет верховой крутильный. То есть, это многим не надо. А спасти ситуацию именно доработкой выхлопа получается не во всех ситуациях.
3: Ну что ж, Слава, спасибо тебе большое за очередную лекцию. Надеемся, что народ умнеет с каждым очередным выпуском подкаста твоей мастерской. И удачи нам всем. Спасибо.
4: Да, как бы я надеюсь, что как бы меньше будет огорчений и разочарований у людей, а больше позитивного настроя.
3: Спасибо. Услышимся снова.
4: Всего хорошего. До встречи.
1: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 2 июля 1947 года какой-то летательный аппарат терпит аварию в 20 милях от городка Росуэлл в штате Нью-Мексико, США. Появляются многочисленные сообщения о том, что по-настоящему в Росуэлле погиб инопланетный корабль, а на месте катастрофы были обнаружены трупы маленьких темнокожих человечков. По другой теории, объясняющей этот инцидент, американские военные экспериментировали с ракетными самолетами. Достоверно известно, что только в июне месяце в штате Мексика велись работы по испытанию подобных устройств, и было несколько запусков. А вся история с инопланетянами была придумана в качестве маскировки реальных военных разработок. Противники инопланетной теории полагают, что только в 1947 году можно было верить в то, что инопланетяне способны прилететь на Землю в общем-то примитивном космическом аппарате. Судите сами, согласно теории уфологов, внутри оплавленной кабины аппарата диаметром 6 метров находились мертвые существа, пристегнутые ремнями к своим креслам. Пристегиваться существам надо только в том случае, если на них действуют силы инерции. Но очевидцы описывают мгновенное изменение вектора полета тарелки. Инопланетян бы просто размазало по ее внутренностям и не помогли бы никакие ремни. И все же. Истина, она всегда где-то рядом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а можно все вот это, опять же, слово «палитру» применю, вот эту гамму мотоциклов большую, обширную, разделить, очень грубо разделить на три части. Первое – тяжелые, большие. Второе – все остальное. И третье – эндуро. Вот можно так примерно?
2: Наверное, да. Грубо прям очень, да.
3: Ну, это грубая классификация мотиков, да. Касаемо эндуро, у нас они представлены тоже. Не только дорожка, не только чопера, не только спорты, не туристы, но именно кросс-направление и эндуро. Вот Мария более подробно, я думаю, что расскажет.
1: А Мария сама на чем ездит сама?
2: Я на тур-эндуро катаюсь. Ага. Но, кстати, вот хотела еще парочку замечаний по поводу качества контроля. Да, у нас же камеры повсюду стоят, вы же сами видели. То есть у меня в ремзоне тоже камера. Сейчас мы еще добавлять камеры будем. Вот. А плюс ко всему, ремзона у нас, ну, зона обслуживания, точнее, она у нас, в принципе, сейчас пока открытая. Мы сейчас хотим там делать стеклянные двери.
1: В смысле, сейчас владелец, которому там что-то делать, может даже так подойти где-то и увидеть.
2: Посмотреть, да. Но мы стараемся дистанцировать клиента, потому что отвлекается мастер, да, и чтобы избежать вот этих как раз нюансов каких-то человеческого фактора, да, из-за отвлечения. Мы сейчас будем делать стеклянные прозрачные двери. Вот, уже там проект мы согласовали. Вот, но в целом посмотреть можно. Вот, это касаемо качества контроля.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые associé.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 1999 год, и именно о нем сегодня пойдет речь. Первое и, как всегда, о хит-параде Франции. Как часто говорят, в частности в спорте, повторяя предыдущие ошибки, франкоязычным исполнителям высоких результатов достичь не удалось. Причин много, и перечислять я их не буду. Но все же для Франции этот год стал временем удивительного музыкального разнообразия. На сцене гремела электронная музыка, а шлягеры, которые знала вся страна, соседствовали с классикой и кельтскими мотивами. Джонни Аллидей выпустил «Song for Song», получив свой первый бриллиантовый диск. Прорывом стали пластинки «Коладжеро» и «Изабель Буле». Приступим. Первая неделя – «Белль» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Вторая неделя – за бретонской рэп-группой с кельтскими мотивами – «Манау». Следующая неделя первого места французского хит-парада – за американкой «Шер» с песней «Believe». Которая получила в дальнейшем свою первую статуэтку Грэмми за этот суперхит в 2000 году. Но с 30 января 1998 года французская певица Летиция Сереро, более известная под псевдонимом Ла Руссо, поднимается на первую строчку хит-парада на целых 12 недель со своей кавер-версией песни «Tu m'oublieras». Немного из истории песни «Tu m'oublieras». Напомню, это кавер. Оригинальная песня называлась «You Will Forget» и была записана певицей Ирмой Джексон еще в 1979 году. Позже, в 1980-м, французская певица Режин сделала свою версию, но именно вариант «Ла Руссо», наполненный современными аранжировками и элементами скета, джазовой импровизации, принес композиции всемирную известность. Слушаем! «Tu m'oublieras» в исполнении «Ла Руссо».

Как я уже сказала, многие лидерские и первые позиции французами были проиграны. Так, лидером продаж по синглам и две недели первого места хит-парада занимает песня «Baby One More Time» от Бритни Спирс. У Бритни лидерство на 9 недель забирает французский певец Мусс с хитом «Au nom de la rose». Идея песни возникла из весьма необычной концепции. Взять знаменитую тему из фильма «История любви», написанную Фрэнсисом Лэем в 1970 году, и добавить к ней совершенно нетрадиционные слова. Контраст между нежной романтической мелодией и провокационным текстом произвел мгновенный успех. Первое место французского хит-парада. Мусс. «Au nom de la rose».

Тюне мапале салитам. Ты не оставил мне времени. Песня Дэвида Аллидея из его альбома 1999 года «Un paradis, un enfer». Дэвид написал эту песню в соавторстве с Лионелем Флорансом. Она продержалась одну неделю на первом месте во французском чарте синглов и одну неделю на втором месте в бельгийском чарте франкоязычных синглов в 1999 году. Сингл разошелся тиражом более миллиона копий и получил премию SACEM как популярная песня года. Она посвящена болгарскому деду Дэвида Аллиде, Жоржу Вартану, отцу его матери Сильви Вартан. «Окно в Париж» на Моторадио представляет «Tu ne m'as pas laissé le temps». «Ты не оставил мне времени».

«Tombe de la chemise» – знаковая песня французской группы «Зебда», известна своим энергичным сочетанием рока, регги и латиноамериканскими мотивами. Выпущенная в качестве сингла, эта зажигательная композиция стала культовым летним хитом во Франции, возглавляя чарты 3 недели подряд в июле 1999 года и разойдясь тиражом более 1 миллиона копий, получив бриллиантовый сертификат. Название группы «Зебда» — это остроумная игра слов, основанная на арабском слове «масло» — «Зебда». Отсылка к французскому сленгу «бёрр» — североафриканского происхождения, отражающая мультикультурную идентичность группы из Тулузы. Музыкальное сопровождение песни представляет собой динамичное сочетание поп-рока, регги и латиноамериканских ритмов. Отличительный танцевальный грув и характерный для группы миди-акцент способствовали широкой популярности и оригинальности композиции. Песня передает идею многокультурной Франции, созвучную духу черный-белый араб, который воспевался во время победы Франции на чемпионате мира по футболу 1998 года. «Окно в Париж» предлагает группу «Зебда» и их песню «Tombe de la chemise».

На смену «Зебре» на месяц приходит сингл «Blue» или «Дабади». Это название дебютного сингла итальянской команды «Эйфель-65». Группа работала в стиле евроденс. В чарте American Billboard композиция достигла 6-й ступени и стала всемирно известным хитом. А в конце августа и до конца года, то есть 29 недель, песня в стиле «Мамбо» «Мамбо номер 5», исполненная Лу Бегой, прочно удерживает пальму первенства. Вот так выглядел список синглов, которые занимали первые места Франции в 1999 году. В анонсе передачи я говорила, что прорывом этого года стала пластинка «Au milieu des autres» среди других «Калоджиро» и сингл «Je t'oublierai, je t'oublierai». «Я забуду тебя, я забуду тебя» Изабель Буле. Давайте более подробно я немного об этом расскажу. Калоджиро и его альбом среди других «Au milieu des autres» — это дебютный сольный альбом французского певца и композитора Калоджиро, ознаменовавший начало его успешной карьеры после ухода из группы «Les Charts». Альбом сочетает в себе элементы рока и французской эстрады «Variété française». Моторадио и «Окно в Париж» предлагает из этого альбома трек номер 3 — «Dire» — «Сказать». «Сказать». Черкнуть, пересказать. Неужто все таить нельзя ни дня? Сказать, в чем страшно сознаться? Потом простят ли за прошедшее меня, коль правду говорю? И кто-то верит, что словом можно вылечить любую рану. Синяк, что время не сотрет.

Песня «Житумблеге, житумблеге» — это одна из самых известных композиций канадской певицы Изабель Буле. Она входила в ее третий студийный альбом 1998 года «Этет д'Амур». Авторами текста и музыки выступили Люк Пламандон и Рикардо Качианте, авторы «Нотр-Дам де Пари». Песня была номинирована на премию «Популярная песня года» на 20-й церемонии вручения премии Felix Awards. Песня «Je t'oublierai, je t'oublierai» представляет собой пронзительную балладу о мучительной попытке забыть ушедшую любовь. Лирическая героиня дает себе обещание забыть бывшего возлюбленного, но каждый предмет, место и даже случайные звуки вокруг нее неумолимо напоминают о нем. Изабель Буле. «Je t'oublierai, je t'oublierai» — «Я забуду тебя, я забуду тебя».

Милен Фармер и ее песня 1999 года «Амстрамграм». В песне исследуются темы доверия, секретов и исповеди с использованием языка психоанализа. Название «L'Amstramgram» — это остроумная игра слов, основанная на классической французской детской считалке «Амстрамграм», похожей на «ини-мини-мини-мо». Фармер заменила «ам» на «лям», что означает «душа», добавив песне духовный и психологический подтекст. Текст песни изобилует каламбурами и двусмысленностями, что создает откровенно сексуальную интерпретацию. Звуковые ассоциации и игра слов намекают на оргазм и сексуальное проникновение, придавая тексту эротический, но в то же время элегантный характер. Во Франции сингл имел огромный успех, достигнув второго места в чарте ТОП-50 и третьего места в радиочартах. Песня также добилась успеха в других регионах, войдя в десятку лучших хитов в бельгийской Валонии и попав в чарты России и Восточной Европы. Милен Фармер, «L'Amstramgram».

завершении сегодняшнего выпуска из разряда достаточно молодых французских певцов, авторов песен и музыкантов Матье Шедид, более известный под псевдонимом М, относится к роковой линейке. Альбом 1999 года был описан критиками как сумевший объединить удивительное разнообразие музыкальных направлений в единое целое. Другой рецензент описал альбом как звучащий, словно французский Ленни Кравиц, и отметил винтажное звучание и текстуры 70-х. GDM – это заглавная композиция из его одноименного альбома 1999 года GDM и одна из самых знаковых песен. GDM – это игра слов на французском языке, поскольку M – любовь произносится точно так же, как псевдоним певца M. Во многих треках используется подобная игра слов, характерная для французских песен, но особенно ей богато творчество M. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. GDM. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Новая музыка на Моторадио.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.

0: No more secrets in paradise.
1: Девять часов вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Analyste financier associé.
4: Окно, Париж.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: волне хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день, вы слушаете моторадио, микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Программа посвящения музыке 80-х годов во всем ее разнообразии. Сегодня у нас в программе будет, среди прочего, медленная диско и просто медленные композиции, красивые в суперзвуке 80-х. И много чего разного интересного другого. В том числе и один из орлов, Дон Хенли, который в 80-е годы после первого распада группы Eagles занялся очень успешно, надо сказать, своим сольным творчеством. Вообще он автор таких прекрасных и знаменитых композиций, соавтор Eagles, как Witchy Woman, Отель Калифорния и многих-многих других. И в его сольном творчестве, конечно, его композиторский талант раскрылся новыми гранями. Ну а то, что касается его вокальных данных, то это вообще один из моих любимых голосов мужских того времени особенно. Дон Хенли в программе «Суперзвук 80-х». Сегодня песня под названием «The Last Worldless Evening», которую написал он сам, ну, в соавторстве с другими музыкантами. 89-й год, сингл попал в американские чарты Billboard и был включен в третий альбом, знаменитый альбом Дона Хенли «The End of the Innocence». Кстати, альбом можно слушать целиком от начала до конца. Очень хороший альбом. Дон Хенли.

другой великий, нет, не просто великий, а величайший композитор, песенник 20-го столетия. Это Пол Маккартни, конечно же, которому в этом году исполнилось 84 года, буквально недавно. В 80-е годы он писал очень разные альбомы. Среди них есть альбом 86-го года «Press to Play», прекрасная работа, в котором есть чудесная композиция под названием «Only Love Remains». Если ты заберешь свою любовь у меня, я захочу ее вернуть. Возможно, я сделаю вид, что не заметил, но, зная себя, захочу вернуть тебя снова и снова, пока слово не потеряет свой смысл и только любовь остается. Only Love Remains, Пол Маккартни.

Я никогда не устаю слушать музыку Пола Маккартни от Битлз до его самых последних работ. Последний альбом вышел, кстати, в 2026 году. И что бы ни говорили, там тоже есть чудесные мелодии. Далее, молодое поколение, 80-х. Ну, сейчас, конечно, это уже солидные взрослые люди. Кто-то из них остался в музыке, кто-то ушел, как и наш следующий исполнитель Глен Медейрос. В 87 году вышла потрясающая песня «Nothing's Gonna Change My Love For You». Кстати, автором этой композиции является Джордж Бенсон. Ну, а Глен Медейрос – американский певец португальского происхождения, очень симпатичный парень был тогда, выпустил эту песню, которая стала хитом во многих странах. Как сложилась дальнейшая судьба Глена Медейроса? Очень интересный тут рассказ. Как раз к музыке он уже перестает иметь отношение в 90-е годы. Он еще пытался что-то делать, но отказался абсолютно осознанно от музыкальной карьеры. Во-первых, потому что его окружали, как он говорил, в этом творческом безумном мире очень большое количество наркоманов, и ему это не нравилось, злоупотребление. Кроме того, разные мужчины из музыкальной индустрии просили его, вернее, предлагали ему помощь в продвижении карьеры, но за определенные услуги, скажем так, из интимного характера. Это абсолютно было неприемлемо для Глена Медейроса, который был воспитан как католик, в порядочной семье вырос. Он ушел, он выучился в университете, затем получил докторскую степень в области образования, работал преподавателем, школьным учителем, затем стал учителем школы, если я ничего не путаю, то где-то на Гавайях. Сейчас он живет и является директором школы. Вот такой вот музыкант Глен Медейрос в программе «Суперзвук 80-х».

Еще одна звезда, ну такая кратковременная звезда 80-х годов, певица по имени Мартика. Американская певица кубинского происхождения, родом она из Калифорнии. Ее песня под названием «Toy Boy» возглавляла хит-парады одно время. Как говорила сама певица, она написала песню о подруге, которая боролась с наркотической зависимостью. Итак, 88-й год, «Toy Boy» и «Мартика». Мелодия очень знакомая, а вот имя наверняка это вы уже подзабыли спустя столько лет.

Чудесная Мартика в программе «Суперзвук 80-х». Это программа о музыке 80-х. И следующие представители этого прекрасного, божественного, я бы сказала, промежутка времени в плане музыки. Канадская группа под названием «Glass Tiger», которая однажды познакомилась с продюсером Джимом Вэлансом, который также работал с Брайаном Адамсом. Тот помог им выбрать и довести до ума песню, которая вдохновила, на которую, вернее, вдохновила группу, другая группа Tears for Fears с их хитом Everybody Wants to Rule the World. И так им понравился бит этой композиции, что они практически скопировали его в своей песне под названием Don't Forget Me When I'm Gone. Не забывай меня, когда я уйду. 86-й год, кстати говоря, на подпевках здесь канадский рок-певец Брайан Адамс. Glass Tiger.

Басевич, или как его у нас называли, Саваш. Итальянский певец 80-х по имени Роберт Занетти, это его творческий псевдоним Саваш. Чудесный музыкант, ну, слово «чудесный» вообще, это любимое слово из моего репертуара, что касается музыки, особенно той музыки, которая мне нравится и близка мне, конечно, других слов мне мало бывает. Для того, чтобы передать свое отношение ко всему тому, что я слушаю сама и разделяю эту радость с вами. Чем он особенен, ну, своим таким, при том, что это хиты, безусловно, то, что он создавал, хиты дискотек, но, тем не менее, все это носило такой немножко меланхоличный характер, он немножко замедлил ритм, получалось такое замедленное диско, но в этом и была прелесть этого исполнителя. 84-й год, Don't Cry Tonight. Далее в программе еще одна группа из 80-х, которая была, на мой взгляд, ну и не только на мой, я думаю, очень похожа чем-то звучанием на группу Depeche Mode. Они выпускали разные композиции, и лишь в 93-м году о них узнал, наверное, весь мир, когда они выпустили сингл под названием «Sweet Harmony» и видеоклип, конечно же, видеоклип, который прославил их своим таким сомнительным содержанием. В этом клипе снялся лидер группы, вокалист Джон Марш, он был абсолютно голый среди таких же обнаженных женщин. Ну, как говорили музыканты, все это было как бы навеяно обложкой альбома Джимми Хендрикса «Electric Ladyland» 68-го года, может быть. И вот к 93-му году эта песня была готова и покорила хит-парады и сердца слушателей. «The Beloved Sweet Harmony» в программе «Суперзвук 80».

Если Саваш я называла чудесным, то следующие исполнители, они просто сказочные. Ну, наверное, потому что они написали песню для сказки под названием «Мио, май Мио». Но обо всем по порядку. Это шведский популярный дуэт из 80-х годов. В его составе брат и сестра Карен и Андерс Гленмарк. Их родители владели студией звукозаписи, где работали сами музыканты группы «Абба», никто иной. Вот как сами «Абба» записывались там. И Андерс Гленмарк даже сыграл на гитаре в песне «Money Money» группы «Абба». Потом они приняли активное участие в записи мюзикла «Шахматы», музыку для которого, как вы знаете, сочинили Бьёрн Ульвиус и Бенни Андерсон, мужчины группы «Абба». Они исполнили, Андерс и Карен Гленмарк исполнили главные вокальные партии, вернее, бэк-партии, в этом альбоме. И в композиции «Одна ночь в Бангкоке» Андерс исполнил основной вокал вместе с Мюррей Хедом, который читал речитатив. И в 87 году эта группа Gemini, которую решили создать из брата и сестры, как раз те самые Ульвиус и Андерсон, группа Gemini выпустила второй свой альбом и прославила этот альбом, альбом, кстати, называется «Геминизм», прославила этот альбом песня «Мио, май Мио», которую спела Карен Гленмарк. Эта песня была написана для советско-шведского кинофильма. Наверняка многие из вас помнят этот фильм, фильм по сказке Астрид Линдгрен. Ну, этот новый альбом очень понравился публике. Я помню, что его передавали и у нас по всероссийскому радио, даже фрагменты из него, в частности, вот эту самую песню 87-го года «Мио, май Мио» группы Gemini.

Крис Ри, которого не стало в конце прошлого года, было у него две дочки, одну из них звали Джозефина, вторую звали Джулия, и две песни в репертуаре с такими же названиями, как имена его дочек. Джозефина, 85-й год, альбом «Shamrock Diaries», Крис Ри в программе «Суперзвук 80-х». И напоследок еще один хит, песня, которая тоже покорила множество сердец в разных местах мира. Это Крис Айзек и песня «Wicked Game», 89-й год. Песня, кстати, прозвучала в фильме Дэвида Линча «Дикие сердца» и стала номером один в разных хит-парадах разных стран. «Wicked Game», Крис Айзек в программе «Суперзвук 80-х». С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

up in a pan. But you better not complain, boy.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.